тагэр дигцэта нэргул хваухтэл гонцонти ганнуртган жанчан хтянзын аган тадини тау орэрги гомцэрхтам чи жанчан янчу галэ иванзул ханави дэрцэ серман чапи левэнда няя зисирара тени цэвар гэгэнима торо гхсэрж маку нихкэб хамма жамцула сэртэг маху нихкэбтэ Аланга хватлар жаче цагниди алурти карты чукин нанлун чакари чали хаук гамгара галанга хмг мбмг тамчик гочун цонтогени гоч ханнамзун шигмүс цавани хцимуго варт хангу ор жакб замын борса менени мбмг тамчик алун жин таркордо нукавде замлын жау кесер саси гадавлара хтагрон ларгул Нянсера, ардисе воласуки, хунлу нехэ курта, чаги галламцу вармази джун цока тунтанда. Цаглыг нянсымгэ, гардагчун пэмби аджага ганнамса кэнэ. Гочагтэ гнэдо ногэ хиаргэра, хчэнзэн хчэпчун тамчэ по хрнган гонэзгэ лохсонс. Тэнэ, нямэ ардонвэ шигтавэ, сагжэ тамчэ по кэнэ. Ганни тэнаг ниви ардыт арыд хчэнзэн ласу гаму хчэнни хангамсэ жангэркэк сан дарватарты юнди гоч гадорджи чонзон гэрцэмогэ чонны гэрэкку гэдэрэн зумра хчэн мача шукэм тамо чонтэг аразэрэг дуни гэсэмбу нэг ер ер ер оварнын ардын сонс нди хкамдэ галангэ чэгла гопула Намка чондон чонлатыл. Ржа джиман канты икуа гэстыл. Арцы тэлэй тагалла гэстылы. Намка гэ ся чондин такурин жогоди. Хтагрон хомбу чотон гэсэма. Дэрэн штырва джинкэн дэрчу хиар гэсэм гэстыл нонды. Нэ ти гонтог на юнэр зымчыцэг тонго гэ сами. Хомбу чотон жау дэ. Джибчин нима гонса гэстылы. Шкамду гамарча, шиг айвана гадурджи, гайумби хрва тугы. Галунжиг камсам арчан таджала куни, дому жорун хрчихчи та шиг анави. Хумбу чутун жауды, джибчин нима гонса гэхчили, аварнанга газзаргу джигуажин тасуни, шиалам гумага. Галунжиг хртунсам арчан таджага хали, хртагму нгаджа ла чангигала тонтонда ланаш.

ая па амиева моя арчия гмая матчин чинг чэмни я мандыни ардим чигсе чамби я арджилар джигая тин тама чу мандул я чэрвити Nganzari manjuya kamilarilaya Khtangawarna zonwiya kagdang chonya Agirarab chonzonya manzin baraya Chuchakar rastilaya gnekanchiya Chagkarzon tokya shikwitiya Nagayere mamparaya kamilarilaya Ngagalongzhiga kamsamaya arnchandiyaya Sangabsi artagdongya lapshigarilaya

ya tun xtagmar seriyo ya cha cha yana ya katun chi serno ya rinzer yana ya lagder mo zeno ya ara chorela ya cholula sigta ya chapr mela ardont nang apteng galata lang etgez gar gidi xtag di nga da tang chi chong yong di ardont nang apteng xtag ga nyar tak gen ji ni ka ge sa cha zgi ja sa tang s yang ta ge xtag chi chi nor zang ga zong tang s xtag chi kar zgi tre tang no ni mo xia ker ken da ge ja sa tang no yang zhe bu di nab shuo za na Арынт козгэ нана Ардон цаг зоели хват тамчик нгти нана чи зайн жоок Аварнинг тку юпи ганетана Садон згна тил мав вше юно тони Тиммати рнгамжиктани Шондон чимбуз хцава гкори Чуйонди Ардон цаг кэтэр гжави чи тхсатанс ᱪᱮ ᱪᱷᱤᱣᱟᱛᱟ ᱟᱢᱞᱤ ᱦᱚᱝᱜᱟ ᱪᱨᱛᱟᱣᱤ ᱞᱤᱠᱷᱥᱮᱥᱤᱜ ᱛᱟᱛᱟᱝᱛᱟᱝᱥ ᱱᱡᱨᱟ ᱢᱟᱠᱨᱠᱟ ᱴᱮᱢᱚᱝᱜᱟ ᱪᱷᱟᱜᱟᱱᱡᱱᱟ ᱧᱟᱢᱤ ᱦᱚᱣᱟᱡᱤᱱᱤ ᱴᱤᱴᱤᱠ ᱛᱷᱟᱜᱱᱤ ᱥᱟᱠᱷᱪᱟᱨᱡᱩ ᱢᱟᱥᱚᱱᱩ ᱛᱚᱵᱠᱟ ᱞᱚᱠᱚᱞᱟᱠᱟ ᱥᱩᱡᱜ ᱛᱟᱣᱤ ᱟᱢᱞ ᱦᱚᱢᱵᱩ ᱛᱜᱮ ᱡᱟᱜᱢᱮ ᱛᱟᱝᱥ ᱛᱟᱢᱟ ᱴᱤᱴᱤᱠ ᱛᱟ ᱟᱨᱫᱚ ᱛᱚᱜᱟ ᱡᱟᱣᱤ ᱥᱟᱛᱟᱝᱥ ᱴᱤᱴᱤᱜᱱᱤ ᱴᱨᱮ ᱦᱚᱨᱥᱚᱱᱚ ᱡᱟᱝ ᱠᱷᱤᱜᱨᱟ ᱪᱤᱜᱫᱚ ᱱᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟᱨᱤ ᱦᱟᱝ ᱥᱟᱛᱟᱝᱱᱟᱨ ᱭᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟᱜᱱᱤ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱩᱢ ᱥᱟᱝ ᱭᱚ ᱥᱟᱡᱜᱱᱟ ᱛᱩᱢ ᱡᱤ ᱥᱟᱨᱚᱝ ᱟᱜᱱᱤ ᱭᱟᱨᱟᱞᱟᱝ ᱭᱚᱱᱫᱤ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜᱞᱟ ᱠᱷᱣᱟᱣ ᱥᱟᱝᱛᱟᱜ ᱟᱛᱩᱢ ᱜᱟᱨᱟᱴ ᱞᱤᱯᱪᱤᱱ ᱛᱟᱣᱤ ᱫᱢᱥᱮ ᱦᱟᱱᱛᱟᱝᱥ ᱛᱟᱫᱤ ᱦᱚᱨ ᱠᱷᱣᱟᱡᱟᱝ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟᱜ ᱢᱟᱨᱚᱛᱤ ᱟᱨᱜᱟᱱᱡᱤᱨ ᱡᱟᱞᱮᱜᱞᱟᱱᱫᱟ ᱞᱟᱝᱱᱟᱨ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
Тэмэ чилэ сэмжара жип чи шибжи ни чилэ сэмжара сэм чи сургэ гэн цамнда на яң тарталам шиг сошэ куно чэнг калана багням жоқ ши чүгэ чигэ Якрым минерлим тэгтэг чигчиг танга ярканы ронго варкалам тэнди танга чилэ жибжара сэм чи сошэ ни чилэ жибжара сэм чи субдин гэн цамнда на яң тарталам шиг сошэ куно чэнг калана багням жоқ ши чүгэ чигэ Дякурминерлим тэтэгчини танга цаканы теленка варкалам тэнди танга чилэ самжара гэпчэ корга тамны нибжагын цам данаян тарталам шиг сошэ куно чэнг калана багням жоқ ши чүгэ чигэ Дякурминерлим тэтэгчини танга теленканы цанм чонга носым га варкалам цама денжигэ кадуши чугэ Дякрым минерлим тэтэ чигсэм гэтэнгэ чапчаны юшугэ варкалам тэнди тэнгэ чэлэ дэнжэра жипчэ шэнгэ тэмэлэ дэнжэ гэн цам чэлэ тэгжэра жэ чэх чэ гэн цам чэлэ тэгжэра дэнчэ тэнг чэ гэн цам чэлэ тэгжэра сэм чэ сэ тэгэн цам дэ тэнгэ нэнгэ таталам шэ сэ шэ гэн ох чэнгэ джэ дэ кэн нэн дэ гэтэра тэ шэгэ кэ калонам бэ нэм жэ чэ гэ чэ гэ Я кроме меня там тех чинга там гателен кане ванчин ханти гвар калам цама денжгара кадуши чукка. Я кроме меня там тех чинга там г ванчин ханти не зоргана ванчо сулам тенди там гачи деден чи тонсм там. Чили деден чи тонга там мада гибжа ган сам дана ян тата нам шиу суши куно чинг г дуи дек кнен да гатара та жго к калана багням жо си чуга чи г. Дякрым минерлим тэтэг чинга тангын зургэнаван ихта утаң тауын ичигдэг варкалам тэнди тангы чэлэ жибжарар гэгэн самдан аян таталам шигсу шигуну чэнгэ калванан багнам чугши чугэ чэгэ. Дэмэнгар жинам тэнди тангы чэлэ самжара жачэнэ чэлэ самжара жачичахсам гэн сам дан аян таталам шигсу шигуэ дэгэ калванан багнам чугши чугэ чэгэ. Ngaar zin nam tu ndi tanga chiri jibjara nir ngani chiri jibjara nir gugun tsam dana yang tarta lam shik su shik gono chenga kalona bag nyam chuk shik chuk ga chiga. Dima ngaar zin nam tu ndi tanga chiri jibjara nir khun ni chiri jibjara nir zhigun tsam chiri jibjara nir dhin ni chiri jibjara sam chuk shik gun tsam dana yang tarta lam shik su shik gono chenga kalona bag nyam chuk shik chuk ga chiga. Я кроме не лымсым ты чичика танга цанным чиваны на курмуга варка нам тэнди танга чилен абжара чичире вжене чилен абжара чичире нагын цам нанаян тарталам шиг сошеку ночинга калана багням жоқ шечуга чигы

0: Торгонгер Ченким Сонгчубра, Маргил Тенджил, Мангци Лагапчипчи, Тенджир Мпеджи Гапчаган Чангуку Чуда, Джигинджигин. Так суу, Чонлог Сорг Манзигинджина, Торгон Назиган Гучира, Жарам Дейтанган Сун, Рыгни Рангтун Зигтингу Чуда Тунугу, Нива Чечех Тунара, Ниши Йогюгу, Манчи Шапши Чачи Опара, Цаншиб Сачына Тоги Опа, Тонли Мпеджи Зачун Опара, Рыгни Джинзина Пантугу Нугу, Торгонгер Чонлог Сорг Манзига Тосапчингу.
1: Дурна, ульчи сургн, чунхи ргны чул, ульта царави, мадыру дугпу тихилла. Псаден каби чунны, замлынг янсыр неби, хманчи чунчир хштан адыг пати у. Гуанчу чундыл чурштэн кэнд матон уэлла, дэнэ ржин ран шансу на неба, чарчин хэндадыг бандо юл. Tenggā yāngdāk bī sācīw yōcāy lāngirvā shōngdī. Bāngtānggā chōrstēngkāng chōngchōngnī mā tsōjī kāng bī zhōngchīrjī mānkāng chēmōdāng. Shtārg zhēsīm jī shtātabnī tāngrāb jīnjī pshēchī nāmāng. Nābī sūrg dāngjīnī tāngrāb rīgnī jī chārngī. Gēlūb jī ngāgjī lābjīnī bārāng mānbā sūchōngjī yōcāy lāngirvā chēmbō shōngdī. Уэльчий суарг бандэнь лунгух дунчхалхалар джинзэн табан, наби хирабли шунга куна за майян бар. Нжирдуг дэн пэльжи джи сунчин вармэлда курала дэнэ шунга янди. Нжиржин бан лэхсэл дэн, нжиржин бан ржгчи, нжиржин бан цайжарэл. Дэхтэр, цунгэнда лунгух дунчхалхалар джи би уэльчий суарг мэнзи дэлэнчу сэнмэр чинжин пэльжи санчу шинды.
2: Гадай тэгбэй цэбжэнин. ངག་ཅུལི་ ལ་ཏམ་པར་ཅང་དི ལེགས་སར་བང་ཅ་བ་དང་ ཨ་བ་ལུང་ལང་ལུང་ཆེར་ཅིན ཨ་ན་བ་སར་བང་གོང་པ་གཅོད་ནོགས་ཡིན་པི དེ་ན་དག་སམ་རང་གཅོང་གོ་བེར་ཅིན་ཁམ་རང་ནེ་ཅེ་ཅག་དེ་ཚེ་དེ ཚོང་གོ་བེར་ཐམུང་མ་ཡིན་པི་ཆེ་དང་རྩ་ཉ་ཕྱ་ཁྱེན་སམ་ཅི་ཉམ་ནེ་ཅེར་ཅིན་ཁམ་མ་ལག་ཡོལ་ཆེ་དེ་པ་བེར་རང་ནེ་ཅེར་དང་ཚིན་དང་ཡོལ་ཨ་ཇལ་ལ་ཏུན་ཅེ་ཆེབ་ཤོག་ཐོ་ཐ་བར་སམ་དག་དོ་ལ་ཏམ་རང་ནེ་
3: ཁ་ཡ་ཏུན་ཁལ་ཅི་དང་ས་ཁལ་ཅི་གསར་ཅི་གཏང་སབ་ཅེ་དེ་ཚོང་གོ་བེར་ཅིན་ཁ་བེ་ཤེ་པ་ཅི་ཐན་འཇུར་ངང་ཕལ་ཅི་དང་དེ་ཅིན་ཁམ་ཅིན་ཅེ་དེ་དང་མ་ཇུང་གབ་ཅི་རི་ཆམ་ཐན་ཅེབ་ཅུང་གང་ཉམ་རི་གནམ་པ་ཅི་ཡོལ་ཉེལ་མ་རན་ཐང་ལ་རགོར་བམ་ཅི་ལ་ཡོ་པེ་རོགཅུར་ངི་རྗེ་ལེ་བར་ཏོང་ཅི་གན་ནི་དེ་ལག་ངང་གོལོ་གོར་གི་རང་ цагвыг юбар масыл совсун корни дипчир комбо ин. Шанхайм цорхун урухчур лепшид бир тухшуб чулаг нисадэ дилэм шон уртэн. Рухчур гана ла керу шиды масам ла чокулуб джин шипи ин дахив зонни. Рангы чи шанхай рухчуб ли кунтан чанцог пандир тухи ла тэнди. Гангху гангжаб дан ингил нисад лафтанни рухчур ингизи чагжгибши. Тэнгди рухчур ингизи чинанта ловлан тэгбу дан ловжунган корни ловри чарго чи. Чортин сонрчур ингизи. Совсуг жонжаб логлы сонди юла. Rizong yung chi xiangtang zhongdil chi lobzhar gyi lomar ngartung lhagla rukhchub shibar maasil ngunlam thakita yobi xiangtang zhongdil shibar dapchik dang rkakik yobi chimtsang gyi shibar rukhchub shi. Bama zong rilir dekak ngankar wifdandu na. Bama zonggi mimtad shanghai zhongchir zorgun kaktil rukhchub tanjur chib chertag zgiddi. Jinnam chanchi nambi ngnala kiwi loso rukhchub shibar sopshi ni jintil ngang rizongkong loso li tunjir pizit toyi peji lar tohi wubzala. Нямка намба шопи санжи лецнэг тунцамдан инжуг лецэн дис зомжиг ба ламун цотан зомжин ганкра сонм царангдан хавтанжа таркл ва шиглу чечип таркл ва гнжг царангдан сонм ренчин ин сурчи ламудан мапун гомбо ни чи чечиг нялам да жомба ин
4: хтам кя бен баре дин ти чем бо жа ин
5: ти чем бо жа ре рин гнжун че сян хтам ин гнжун сян хтам
6: Yan Zashan Sibir Kawachan Gurgitan Pantunambatan, Longton Tung Tajin Ding, Sankun Hanji, Chanambar, Kakumzanga, Data Kajak, Yanam Tanjojimand, Masu Sormun Yonong Yan Tinkan, Workal Long Ting, Gangjong Shalangalets and Yin. A Terunga Gangjong Shalangalets and Dain, Nichajalan, Donzin Tung Som Digashil, Nga Kazanan Gilligan. Kobanamba, Tunga Tirum de la Chantin Lawson, the Targi Chambushon at Anton Daltoni, Mizi Regni Sergunog, Lawson de Songinayan, Chesokalirg Sosu with Chapkunani, Targi Chambushon Dalton, Tartangasu Mugger Jere Songinayan, Mizi Regnin Dug, Arungaswanti, Tavdi, Gangloxton Tangibe, Gangrela. ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ ཏེ

ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ᱥᱮᱱᱥᱟ ᱧᱮᱱᱤ ᱨᱜᱚᱯᱟᱱᱟ ᱥᱴᱤᱝ ᱱᱚᱛᱚ ᱪᱮᱨᱜᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚᱱᱫᱟᱭ ᱛᱩᱠᱩ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱝᱢᱟ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱧᱩᱝᱡᱤ ᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱞᱮᱢ ᱥᱚᱝ ᱦᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱪᱩᱠ ᱞᱟᱠᱥᱞᱛᱮ ᱤᱧ ᱪᱮᱨᱟ ᱡᱚᱝᱟᱡ ᱜᱮᱱᱟ ᱪᱷᱢᱚᱨ ᱦᱟᱞᱚᱝᱩ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱩᱠᱩ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱝᱢᱟ ᱜᱮ ᱯᱚᱣ ᱡᱟᱨᱡᱮᱢ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱱᱛ ᱪᱟᱨᱪᱤ ᱜᱮ ᱪᱤᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱩᱭᱮ ᱠᱚ ᱠᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱚᱱᱫᱤᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱪᱤᱣᱩᱠᱤᱱ ᱢᱟᱫᱤ ᱯᱟᱨᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝᱱᱤᱞᱱᱫᱟ ᱪᱟᱨᱫᱤᱱ ᱢᱮᱛᱩ ᱚᱨᱡᱤᱝ ᱨᱟᱝᱭᱟᱝ ᱩᱱᱣᱟ ᱪᱮᱱᱪᱮ ᱪᱩᱡᱤᱱ ᱠᱚᱨ ᱥᱮᱜᱩᱱᱚᱱᱫᱟᱨᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱛᱮᱨᱮᱝ ᱜᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱞᱟᱠᱥᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱟᱪᱤ ᱠᱟᱣᱩᱪᱤᱞᱟ ᱱᱟᱱᱛᱮᱱ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱪᱤᱵ ᱡᱟᱛᱨᱫᱤᱱ ᱦᱩᱭᱛᱟᱨᱛᱮ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱛᱷᱟᱝᱪᱤᱝ ᱫᱚᱱᱡᱩᱭᱮᱠᱚ ᱚᱭᱚᱪᱤᱱ ᱧᱮᱢᱵᱟᱨ ᱢᱟᱣᱟᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝᱛᱤᱱ ᱤᱧᱪᱮ ᱠᱤᱥᱟᱨᱢᱟᱱ ᱥᱤᱱᱥᱟ ᱧᱮᱱᱤ ᱜᱚᱯᱟᱱᱟ ᱥᱴᱤᱝᱱ ᱛᱚᱭᱪᱮ ᱟᱨᱜᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱ ᱥᱮᱜᱩᱱᱚ ᱞᱟᱠᱥᱤᱱᱫᱟᱨ ᱛᱮᱨᱮᱝ ᱞᱟᱠᱥᱤᱱ ᱫᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱪᱤ ᱠᱟᱱᱟᱨᱡᱤᱵ ᱠᱟᱞᱩᱣᱟ ᱢᱟᱨᱠᱟᱨᱟ ᱧᱮᱢᱵᱤ ᱚᱠᱟᱡᱤᱞᱤ ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱱᱚᱞᱟᱱᱭᱩᱴᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱨᱢ ᱨᱮᱢᱡᱤᱱ ᱯᱟᱨᱱᱩᱜᱩ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱤᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱥᱟᱨᱪᱟᱞᱟᱠᱥᱞ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱟᱪᱮ ᱞᱚᱱᱡᱟᱱ ᱛᱟᱯᱠᱟ ᱟᱞᱚ ᱡᱩᱝᱤᱝ ᱥᱟᱨᱤᱫᱟᱣ ᱠᱨᱤ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱪᱚᱞᱚ ᱡᱩᱝᱜ ᱠᱟᱨᱩᱥᱪᱤᱝ ᱦᱩᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱟ ᱨᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱝᱛᱟᱨ ᱨᱮᱴᱩ ᱠᱚ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱥᱟᱢᱟᱜ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱯᱷᱟᱢᱤ ᱭᱟᱝᱢᱤ ᱜᱤᱵ ᱡᱤᱜᱱᱩᱜ ᱞᱟᱜᱥᱞ ᱠᱷᱥᱤᱨ ᱛᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱭᱮᱠᱩᱡ ᱜᱤᱵ ᱡᱟᱝᱡᱩ ᱯᱚ ᱪᱟᱨᱡᱤᱢ ᱜᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟᱪᱩ ᱥᱠᱮᱱᱴᱷᱮᱱ ᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱴᱟᱵᱤ ᱡᱟᱞᱚᱢ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱡᱤᱠᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱤᱯᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱤ ᱪᱤᱵᱫᱤ ᱠᱷᱥᱤᱜ ᱢᱟᱨ ᱛᱟᱜᱱᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱤᱥᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱯᱷᱟᱨᱠᱞ ᱢᱟᱭᱤᱱᱫᱤ ᱛᱩᱝᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱥᱤᱴᱤ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱡᱤᱠᱛᱟ ᱥᱟᱨᱪᱟ ᱞᱟᱜᱥᱞ ᱪᱷᱟᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱱᱪᱤ ᱟᱱᱫᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱡᱤ ᱟᱞᱚ ᱡᱩᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱴᱟᱞᱢᱟ ᱯᱚᱠᱭᱚᱠᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱟᱢᱟ ᱜᱮᱭᱟᱝ ᱛᱮᱵᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱦᱤᱱᱟᱱ ᱫᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱞᱟᱠᱥᱞ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱡᱤ ᱛᱟᱨᱟᱝᱜᱮ ᱴᱟᱢᱵᱤ ᱱᱚᱞᱟ ᱫᱟᱥᱩᱜ ᱡᱤᱜ ᱡᱩᱱ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱥᱮ ᱠᱮ ᱪᱷᱤᱱᱟᱨ ᱛᱮᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱴᱟᱢᱵᱤ ᱱᱚᱱᱤ ᱨᱩᱜᱩᱱ ᱪᱚᱜ ᱢᱟᱱᱤᱝᱜᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱥᱩᱢ ᱡᱟᱜᱚ ᱪᱤᱠ ᱠᱟᱯᱥ ᱛᱟᱢᱥᱤᱞ ᱥᱮ ᱯᱤᱠ ᱠᱟᱯᱥ ᱜᱟᱱᱟᱨᱛᱢ ᱥᱮ ᱯᱤᱠ ᱠᱟᱯᱥ ᱛᱟ ᱤᱱᱥᱢ ᱜᱮ ᱜᱩᱱᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱪᱩᱦᱤ ᱜᱚᱱᱟᱨ ᱟᱨᱮ ᱧᱟᱝᱤ ᱵᱤ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱚ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟ ᱥᱞᱮᱢ ᱪᱷᱱᱟ ᱜᱚᱡᱤ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱚᱢᱵᱩ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱛᱩ ᱱᱟ ᱨᱟᱜᱫᱤ ᱡᱤ ᱪᱷᱤᱪᱚᱝ ᱚ ᱴᱩᱨᱤ ᱪᱩᱭᱮᱞ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱥᱱᱟᱝ ᱢᱟᱨᱪᱤ ᱟᱱᱟᱣᱟ ᱴᱷᱟᱜᱟ ᱞᱩᱝᱟ ᱥᱤᱯᱛᱚᱱ ᱭᱩᱝᱜᱚ ᱨᱮ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟ ᱥᱞᱮᱢ ᱪᱷᱱᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱝᱟ ᱪᱩᱠᱤ ᱴᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱨ ᱛᱷᱤᱯᱟ ᱜᱟ ᱪᱤᱞ ᱨᱤᱜ ᱵᱤ ᱠᱟᱨ ᱠᱷᱩᱝ ᱫᱟ ᱥᱢᱵᱩ ᱪᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱨᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱪᱩᱠᱤ ᱴᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱨ ᱜᱮ ᱱᱟᱝᱟ ᱭᱟᱝ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱜᱮ ᱚᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱱᱤ ᱥᱤᱞᱚᱥ ᱜᱟ ᱧᱮᱢᱩ ᱱᱤ ᱪᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱨᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱠᱟᱯ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱱᱟᱛᱟ ᱟᱨᱤ ᱨᱤ ᱡᱤᱱ ᱢᱩ ᱴᱩ ᱪᱩᱭᱮᱞ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱ ᱪᱷᱚᱝ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱷᱤᱯᱟ ᱜᱟ ᱪᱤᱠ ᱱᱟᱝᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱤ ᱡᱩᱝ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱠᱟᱱᱟᱨᱛᱢ ᱡᱤᱜ ᱠᱷᱟᱠᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱱᱟᱢᱩ ᱠᱷᱥᱢ ᱪᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱨᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚ ᱠᱷᱛᱟᱢ ᱢᱟᱨᱪᱤ ᱜᱤᱱ ᱡᱚᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱭᱚᱱᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱤᱥ ᱛᱷᱤᱯᱟ ᱜᱟ ᱪᱤᱞᱟ ᱧᱮᱱ ᱡᱚ ᱜᱟᱱᱩ ᱜᱤ ᱴᱩ ᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱢᱟ ᱜᱮᱭᱟᱝ ᱥᱠᱟᱯ ᱛᱚ ᱛᱤ ᱛᱤᱥᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱦᱮ ᱥᱤᱯᱛ ᱧᱩᱱ ᱡᱟ ᱟᱪᱤ ᱧᱮᱝ ᱜᱮ ᱧᱮᱝ ᱜᱮ ᱧᱮᱱ ᱱᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱧᱮᱱᱩ ᱜᱩ ᱠᱚᱨᱢ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱟᱱᱤᱞ ᱜᱨᱟ ᱞᱟᱵᱥᱟ ᱠᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱛᱚ ᱛᱩᱯ ᱱᱩᱜ ᱜᱟ ᱥᱤ ᱡᱩᱝ ᱨᱟ ᱠᱟᱱᱟᱨᱛᱢ ᱠᱷᱟᱠᱷᱤᱝ ᱫᱟ ᱪᱚᱥᱤ ᱧᱮᱱ ᱡᱩᱭᱮᱞ ᱡᱤᱜᱤᱛᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱨᱤᱯᱤ ᱥᱠᱟᱨ ᱠᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱩᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱤᱱᱥᱤ ᱜᱮ ᱪᱚᱱᱤ ᱞᱚᱥᱩᱱᱟ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱤᱱᱪᱤ ᱡᱚᱞᱤ ᱢᱟᱱ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱧᱟᱢ ᱪᱩᱞᱤ ᱡᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱚ ᱦᱟᱱ ᱪᱷᱮᱱ ᱱᱤ ᱛᱤ ᱡᱤᱱᱛ ᱱᱟ ᱪᱩᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟᱛᱷᱞᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱯ ᱪᱩᱨᱪᱤ ᱱᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱚᱨᱥᱱᱟᱝ ᱮᱠᱮ ᱚᱱᱩᱜ ᱡᱟᱪᱤ ᱵᱤ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱤᱥ ᱥᱤᱯᱤ ᱞᱚᱥᱩᱞᱟ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱥᱮᱝᱠᱷᱤᱝ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤ ᱠᱮᱭᱟᱝ ᱥᱤ ᱧᱮᱱ ᱡᱩᱝ ᱟᱨᱤᱣᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱤᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱥᱤᱥᱢ ᱡᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱥᱤᱥᱢ ᱡᱚᱜᱟᱱᱩᱜ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱟᱢᱟᱢ ᱜᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱝᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱚᱝ ᱥᱠᱷᱯᱟᱨᱜ ᱛᱟᱝᱜ ᱠᱟᱭᱟᱝᱠᱨ ᱞᱤᱜ ᱪᱮᱪᱤ ᱟᱨᱟᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚᱱᱫᱟ ᱪᱮᱛᱟ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱩᱥᱟᱱ ᱨᱩᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱨᱚᱝᱥᱟ ᱨᱩᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱠᱟᱢᱟᱝᱡ ᱜᱟ ᱪᱟᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱱᱩᱨ ᱞᱤᱜ ᱥᱢᱫᱤ ᱥᱤᱜ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱭᱚᱪᱤᱨ ᱨᱚᱝᱥᱟ ᱨᱩᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱠᱟᱢᱟᱝᱡ ᱜᱟ ᱪᱟᱥᱚᱱ ᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱫᱚ ᱥᱴᱟᱭᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱴᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱩᱱᱞᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱯᱷᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱭᱟᱝᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱜᱚᱯᱥᱤ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱮ ᱠᱟ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱪᱟᱨᱡᱤᱝ ᱤᱪᱤᱝ ᱭᱚᱪᱤᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱯᱷᱟᱥᱟ ᱯᱷᱟᱭᱤᱠ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱢᱟᱝ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱤ
아리니타 양나 타몽 마임비 초아루 땅터 초르니크 시스템 다른데 히저르 디초 따지 주타시 개치기야 아리 다나치 디슬 담진이라 텅디나 총시비가 세크 조기 드긴질그나 아시가 대릉 쳇트 고디오노 실은 녀무데니가 아치 냠서 신용주엘

0: yang nianbi shor de yi guzge jingju neng ji si a teng di xi zhong qiyu ji jian ge ga mu ra xia mo ma deng se gun dam jin di neng na ni li ge ra ta sha chi ge ge yo ge di shu wa sam ji yi guzge tong guo
1: ning ni bi zhu gu chong chong cu de leng bu zha jing ge xi zu zam leng ge xi zhong zhe jin wen han ji mi hui zu ge chuo ge qiyu ji qi bi ya ga mu ra Xiamu Amarpu Sigunuga Arijungda Chichoshik Shechuyil. Chukwa Chongchong Tsangma Sennang Marji Anna Jorjurhi Nyunadocha Achi Nyamakchiga Zamlanga Xijung Chikchinda Nyamsakchin Yongyuyil. Anna? Anna Azgata? Xiamu Amaru Chongchongzi Hengkangzganana Adiyashan Hichipi Tsuaroli Dayozik. Hengkangtin Gyamna Ara Chongchongzi Yozik. Ara Dihtangana Хчэ чончонз ёц динэгната хойурж чиви агамуз даёкья агамуди нинжанг дэнгжэви сяму амарунд чэги сагог доли дишван дэнгтэгдэгжэй даёк немазгата агаму хэнхэнг гэжава жай дэц чэнг мангурата сяму мару хэнхэнг гэси бэхэн тэг усонс енара сяму мару ago sajig juje songsgya da gamu korkub yotang ta gamu ari ma korkum da tang tang da tang da shamu amaru ge khang khang na ari ma songi tapka ge jawa jai da shamu amaru sira yong jo ge gi dak tsige zeng gori da shamu amaru yang shtaka ni wa khang zga ma ma zge ti tangi sir korye rang ge chama tang tang si chama yong no jigni argo khchig za ja tangi Ya, ta mazg shu doli dao chikawa. Hoyur ji chiwi gamu ta gyab shukni chungtang xiga xiamu maru ta nzinzi ino. Xiamu maru ra xiga ghanamrgi chenzgi nuk chenga xisungi. Kama tani pertab chiga chargum gatuwa partangzgiya. Tani ta ngarjik xiamu maru ga gamu shichu. Ya, chung ngarna yara chunga kuya ngan danabdayo. Чинга нами наран зэнтэм намаар. Та зири, та гаму нэ нахбу цанс. Хойурджи чиве гаму дэнгэнс гяптэн. Та чаргэнгэнтэн нэ гайх кур гяп кэ гойон кэр джэй тэгэну. Сяму мару гэра тэра тэх тэри. Цэгэзг мангура мэргэ тэх таджу мансунгэ гойи кори. Хтэгсэ чаргэнгэнтэн нэ тунга лун сунс гя. Тэнэ та гойурджи чиве гаму гэ. Ха-ха, та чу зун намаара чазгэрэ. Та зири, ажиап кэг амару зону нэн авди, ка арала лэзг дам тэнгэ, кэри дава сонзгия. Та гаму шара сонгэ карчи чагжира. Ойурджи чиве гаму, ага цанг на жугону лаварни, та чэчу мэн сонгэ. Ян, дани мазг шотанга жугондоли, дани мазг шину, гаму цэзг мангура аняла хор сонзгия. Та шаму амару гэ чазгэ конина. Каб дэта, шаму амару гэ, Кыма тэнжэна, чавыгзэг толи шара тэндасг. Данэйта шаму маруг кэми нэнга долугзга гэн гэнгазг дитэнгэ, кыма тэка шара дамтэнгэ. Данэйта шаму мару рэнгэ чама вэсонзгэя. Данэйта айурджи чинуга гамуэта гэнэли сэну жгэнэ дэнгзгэй. Я, дэрэнгда лгэйондгүчг ша. Я, дамрэнгаг, шыркора кэманжуо, нэвцазга шэмбу зүшкуа. Арджих чапазгда тунгога доли, аргай. Джабкуо джава картынгэ, хшир кори чама высунзгия. Шира чама тунужгэнэ да, хсанга гэнэнэ чаргызгэкутынгэ. Я, дахшаму мэнжавазг зугогэн доли. Джабкуо хсанганэ кори марагвлэгтэнну. Да, джабкуэнэнэ юну да шаму гэнэнч, шаму гэнэнэ жгэнэгэ одолугтэгдэгрэла. Да, кхымагэ хсанганэ кори дали марашутэнну. Так хмагнын на юуг одуулгад цама чэргэгэн аран читэр ярсунзгия та чэргэл кумадгу шиечүй агамуг нуура адермуг санга чүй ойурж чи агамуг насыкмава нэмблири хшие тисунзгия арет кочонцонцо дэрэнгина пуутаржим гэчэчо замнг хшидун чэгчэн уун хэнжэрми хуинцук чок ойурж чи агамуура Xiamu Amaru Sigunun de Chichu Shetangdar. Choko Chongchong Changma Kongkura Tuyo Na Pama Tang Lan De hui kanga na songda, zamlanga shidung chigchin maa maa zigin jina digi wanjir siyo ka. Nangi isa po jarjim gishay kunun danjina, zamlanga shidung chigchin wan khenjirmi huin tsukzi, hui cha maa maa zi. Da shiga shtaji yoni, nyanji yoni, yigira ramu niga sungjir siyo ni, tamo zamlanga ridung chigchin maa zi, shukhchiga diyo ni tamo ga huin tsukzi ra. Pama tamchika yang aranga khali chepi watkinda chik samna. Nang gis shinyur kong soksu tsangma gindina yang chukho chong chong tsangma ndash tawi nzamlanga shidung chakchi mga zig shtalugay kanchuk ju di shuk gindina huilugay chuk gomshi yu kuz gindina chungdi ni shkifsang yigo na ndatang ndash tawi ridung chakchi mga zig gindina shtaganchuk ju ndatak shi gachin nang gangchin zha ndangina yang karki lhobsu ga talam yu kuz gira la
0: Ya, nyanyiwi, chukku chongchongso, achi diisil tamzin landiga tanga, achi ngara tsumukshe nuga nahtam. Gawu tang shkenmaa si gunu ndenyana tanga, nachung shipi gatsika chanchung niwa, haribi shkarkunga na shikna chamoja.
2: Yam zashar sebi nachung shichung namba che tsu demu yena. Tena derang yang chotsi ngarab zhinti. Ralim chichin zhamna, nga sugum tsulhung na jangzhuk nyan chan wolkla long chinji nachung shibir gatsi chi lecin di nyanin da jir samga. Yenara achin gurun tsumu gu, diyin ngichin ziga chokpo chongchong tsu tamgilak sarwa zhig shil ma tibda. Tena derang ga gorkum dhifta nandiga tanga, ngay nachung shichog yung la, wulu utang hirgin ma zini tamgil ziga yamchin yamchin zhig shil nachung shichog nam ganyichi mayunga sinna marke do languni ar ngamar gu, Арга чонг-чонг гуних чин юнгу. Огна, гана зыга. Сача зыгна, волу мавы гани юцг. Кырсанга кимци зыга, мняна келу сэнни шкинма, шкиннага дахшига хамба чанзыг юцг. Дани волу сынга ама ганяна ганжив сэрсг. Уа ганяна ганарга сэрсг. Уа гинганда олург данихшиг, Shiba namrg jan yarim da muzginsg. Oh, nian cig ziga. Ginga ga shginma kilu zungna doli. Kilu kirsanga njonavi. Ginga ga shginma kilu shara chunga nilin ziga manjwa zig yidangsg. Dani zige zingori. Ginga sanga sakanga nangni sang sang sang sang ziga dra ziga chachi mena zig jigayongsg. Tani, shkinma kandribga.
3: Oro, Ginga, chaka sa kongnong ka na sangda zi chakonu chizigra.
2: Azi jino, Ginga ga. Oh, zangsa chalo. Tata, nga ama ka hargomu organaga. He, nyanjang asongi tongci fcineka ngazu arna zogzir gandak. Da, zizig. Changma angora, shkinma tayang haranga yalan jojo isig. Tani ginga ga, tongci menara yongkul dali, tongci ziga kirma zi keri yongi, shkinma kilo shini lamjig yizg. Ti shtab ga, shkinma kilo yong aranga hamba chigdash ji. Xiga ntig matamdaz ga loksong zig. Sem ziga, har gung mu dan jo, nga goba zig yog. Da, sami, sarg ni cala, shkinma kilo, gulu mawa nyigi, Chama, tongzi shkaga songsig. Dani watik ginga gara. Shkinma chalu rang hamba lango nukar namjir dargi. Dergong shkik yonu da kotag yin doli. Watik ginga song kirsanga sakanga argam nangani kalili edazig. Ama gandrwa yang, gadoomi zi gwarga zhagdangi shngengu onchokob zhagi edazig. Zage zingori, shkinma chalu, Кырсынгы чакаң нан анзи тонтыңсыг. Таниш гэнма чалуган гума анго сонгы сакаң нанга харгамга кайынгы чившину. Харгамга шини цала, уэ гэнгага лоргига гэнма чалуга лугуа дамбу згэб зонгэ. Обзон цэгэ.
3: Гэджир гэби. Ама, ама чё шугра шкэнма тонда вэ? Ама чарэма гдуэмэ чара шугра, нэ шкэнма взонтанга, орэм чарэма чара шугу.
2: Дэв зэну, ама гэнтрэв гаян, гдуэмэ чари, орэм асаканнанга, аргам ёсо ёнгэ зэгдэну? Kırsana yonkın gır gınma da da, derin yongi çıngcınca, çamcını şamcını yinu gı, çılu yinu şesansı. Tani ama gınca bıra, o gınga nigi, gınma çılu toqa zıgı, zombu zı jigdangi, o gınga gı, gınma çılu dabzisi. Aro, katiyengin zıgın dandu. Çıv semna da çırçıg mıni mekara, darunra şkizigi, mzaga. Tehtigi. Арынгы лака тақуев дами, армашу сауызыгы әвжіғына мандуна. Нғыма ваніға жыңмо шол, че тар қошкинуғы тұңцы еке кіңзі әвжіғы жығыйо. Дәзіну, ркен ма келуян өтіги.
3: Нғы, тар қошкинуғы тұңцы еке че көстігімна ордыңызға че, чезгону ти үшцани сазық көйтіңі нғыныңа өрі жығыйо.
2: Дәзіх. Дәні, ама кінжіп жа. Wa chik ginga nyagi, shkin maa chalu ga tongzi tsangma avlangi jiga dri wa songsig. Dani maa wa niga dri, dri, nami lango ni shkabziga. Maa wa niga ardewa zika nanga tondangzig. Ardewa dani, kar nigi harama zongkhanziga argi. Wa ginga ga tongzi obchia shani harama khchig nisig. Dani yang wa ginga ga gori zika wara. Tungci chik-chik tangi harama saag vzhag tangi shira harama da zungu songzig. Hrkabde harama nyomkhan ziga tigzig. Harama nyomkhan di harama di tungci nigya dir zibshan nu. Wagin ga kharbu kha ni langkai, shirbu khtang ni langkai. Nga rami kha nang ni tungci chik tam nu. Che darung tungci nigya zigshini. Hui sun namar. Tumuzi chika kari rasi sen namar. Ezi gu gheerke ayeke vasonsi. Tani hiang arama nyomkundi chanra gangdan doli. Ginga gar kacha yil maache. Ginga gar kapdi arama gu hoogla kani ga zirtang nung. Arami kanang ni tungzi khchig tanga sangsi longsonsi. Tani yang arama nyomkundi yam chari tungzi samjabshani mawa nigilak arama nyitangsi. Арама нёмкэнты саддына аргяу ёбцэн сэнэзгону ди гаяку гэнцэг. Дэнэ кэ арама нэдэнэ чэлэ аргяу пожагна асуэн аргяу арама ди канунэ дунцэрчэ гэзэ вшэцэг. Дэнэ аргяу ян арама нёмкэнты аргача ял маачэ. Чэнра гэнгэрэнду дэвнэр гэбдэ арама нёмкэнты ка маачэга арами хогла канэн кэвцэртэгну. Арама канунэ муумаачэнгэ Tungzi fujik tangsig. Dini hamba jangar yao yobzin ga mamtata rami hogla kani gabzir gavzhang nu tungzi hushif jigsig. Diyo jigni da rama ga ho bzari. Bzir, bzir, bzari rama xsula kazgi tangnara. Tungzi shigdi ma yotsig. Di calar yao yobzin kongchu mishdirin bari rama zongkhan ga wo ganga mzin ga ngok tangsig. Dani nyaman gaan goon nubzini, uwa ganga abzungi ardiyawu yobzinaga pochang nangaa chili ngosig. Dani ardiyawu yobzinaga uwa ganga arigtsiga chungchu yang jir meshtirin baadi. Ya aro lorg janga ganga, ching ardiyawu yobzin zongu urkoor jizina, ashtung samra, chi ganyalam nangaa rani tabjamaara, arita chungjir popa yonura, ngoma ngarwaari. Ya, mishok! Tingin da songa khmaz ka na de ka shamuz ndala mara chekra ta darung ra chjo goje jan zhe shal chjo nong nan de ta bi ngar jeu yob zin nan gor kur ngol khong ji se na lam de mani me darung lam ti ran ji zgi yo ari cha ni pa chi de cheo do ka er chi chi mar zga che ta zi zi ta ni ga ma ma thang ma ge yang har ja bi kwa ta ra gen ga chan na phen ge song zi Tani gengan penzi che yo sok shi ga lamta garang nuf tabga lamwar ni qamagama tsangma tang chan li. Maaf shi dao nir gabdi. Gengan nangab jigo nuga khma da lamcham zig ni vzhagdang zig. Rgabdi sachad na mbalakhang tamkhan ga myo zig go nu sara khma dir tzwa yongi. Da cha zig ni nandu li. Khmi kha chigib shi nu. Nang na myo zig go nu arg zig. Tani gengan yarab langi da dang ar jem tsun ji nu. Wachung gengan ga Tāi gā mbalkhāng tānu dā zhīsik. Arūr gāchilbū. Ngā ngūmā rjāwū gā dzāmbū yī sācā zhīg ār jāwū ar dōzī. Dā chī ngā khūmā nā jīg kūrīn jōgwān rā chīrtī rā ngā rjāwū ndīg nā ndōkya ar rā. ngomar jiao zun er jiasa de zina ngang guk gunah arita ta jiao gu kwa dok tme

0: ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི
1: Алуур да коми ловчи штоки жем тэрнини тенди.
2: Ломаг зэмбарга кынаунари.
1: Сити. Ловчи лэнта.
0: Дона лома юнгурзуг унари.
2: Юнгурзуг.
1: Тотоми анарн рух гаурджир. Ржемчин ловчан дил лома юнгурзуг домна ян. Рангар жил ловча ди нзинжаг чиг ломага мангнюн замли мэпи ян.
2: Ловча кынгу нада, нян ап чи замзгмани мэнари.
1: Ловчи.
0: Оле. Домузгмани онумар.
1: Тотоми, лобжан данил гэнчи таничин, ргаржи лобжадан мэмтэн бахи. Цангма мэр цугжи, лобжу лгжи.
0: Цангма гэм цузи ра, рэзи нига чэри ёнгэнэ?
1: Чиджи.
2: Ё, чэри ёнгэ. Ё, цангма чэри ёнгэ жо. Ё, ё, ё, ё.
1: Тома чи, цэб лонглонгэ аранрангар жэгпэр калвши.
0: Гар, мичэгтара.
1: Лобжу лг. Жогзэр гурмуудыг би хчэта сууны лхумаацы жагпур рэрэв жингагзэг. Лхумаацу оргүй жин аргангүүн туан би аргачавшай жиндэг. Рэнээнэ тэгчаад уборнан.
2: Цуузээр арэзэ чэсэгэнэрэ?
1: Тоутома хэнда ям цамбар жэрмэл. Гэн артарна ян лхубжанда хэнда чалм царвасыгдан. Хэнда вжуурнан дан басыгрэл. Гунзэ жэргавла ян дэнжи вжуусын ар нэнварчэ басыг ян ба елаан махэр. Санын аранганилачан чугзиэмдийн таанивдаады ловчур цозиэдэн разилахтааранжиг гэва елахарви тотома аргаваадан хтувихнийний шкачаачунду бавшун. Нянгунг нюл аржагжуула цэхийг зэгбэрджэлви ловчуулагжи чхатан налэндэг. Дээрэн нивзун ловчуршиг. Касан ловчуулагжи тотомар.
0: Дээрэн нивэли чо ловчандага лома яннари.
1: Сирми. Тотомурнцона нинага нивргэгжэдэ чэнжи инарангвала. Дэна ярмун юлмавнюнвасигрэн. Намжин ина морын амилхмургэхэн, инарангмушигла дарун мачли шыгэрндэгэ. Унжан дэнэн шобар, мунгэн мэргэвэр, тотома арангнин малэрдэнгшэн, шкангбэвдэн жива жуэнжи. Хуэкэг лунгэ чардэн дэнкэрдэ, чэм гзэндэг малэлэнгбэргэ. Чэмнэнгдэ дичулэ чи шцэвсун жэбэ, шигчэ. Лукэгэ Тотоми яжиндан майн би шапчин тонви рангван мепр тотомала ямцин чи мгшиг пеншан. Арешигна лелу эргалвасанте тотоми ирцеблам жарни дунах сарваши гэн гурсун бр гэнды. Аман чи обжил чиварти. Коми джентил цимцев джим цози дэн рази джир жигдру джавчик вшихан. Тотомар нанчав лжи ян тотоми иркела. Селу лор давшан гвачан дайг гэтам варкал вжи. Денар дайг мэмбур ви чилиен. Апи хталун занзанги тотомир.
0: Жай ярвзги гого
1: десер.
2: Татавшалы гони апа.
1: Тотоми жайжир гокр ламжон батан аргуши. Дени кафсирин курде кавиннга хаманила кисибдан би гони гендел чившижи нари.
2: Апа ма, нанжо диго.
1: Тирин жанни тотома ловтир мгчил шепи амир мгчин чорла казымшон. Дэнди жорнагдан гэлэгданла хожонтэнгдан аргарчи чикэнби тотома нэрмэнжи ловжани плбад сшиги дэнсэл тобта ахсарвандр юуч удэлэг имбэрмун ами тиэтэр семкони хсуата ойнжан ецэн мангурвар ама нгунцани ганамладан гэртэг замшун жимцэн тотоми дачи арангэр келавгун биэр давсынди хсамзини локхие келавгундык бирэл Ами чиндын махи бэр шипанди дундан бэр чишившилэ нямба яным самьян. Чэнг мавсы бэр ми чившилавди. Тотоми адапсан локи екелавгуны мар цугцугэ.
2: Чамузырэ, адапсан дэгэ лунгэ чотамызгэ мэнжэка?
1: Мума локи мцуна адапсан дэ лунгэ аранг джэгби салатры дэрнан.
2: Че эхигэ, дэгэ адапсан энэрэ, чу яна маара. Ди чэнгэта чу лугчэ яндэг тэмна маара. Нэн ловцо янжэгу, дарун бабцэг нэр анжэгу. Кэрчуэ чугазэдан нада, чу ловжа янна чухнэри. 초네마 초네 다롱 히나 마르고
1: 로케이 나와브 정니 토토미 까치라 잡는 지년 토토미 휘실 찰라니디 케답성라 지인 종종시흥 데니 알라르칭 휘시 예나양 토토미 따동양 토바미브르 맘터데 나리
2: 알로티 토프칸데 조그메노가타 토프칸아 답성 머고그 삼그라 그것들 때랑 중아 그거
1: 디 야르문다 스타그브르 로케이 토토마 토프디 고크르트가 버치징 데니 아랑니 스르 침달록 바인 데랑잉 로케이 토토미 휘자 바트르시 지시 토토미 아답심 로케이 스케니 블랑데 단든지 아랑거케라 꾼지 양압틀 파마니라
2: 나조제잉아
1: 시프셜 텅들 코모 스르만쿠르 농어차

Я сам гнадзинам ба тарта тирнгли цинди цамба гнива блорган рамби денга гцамба денан арнгар жина дячи нямкнам би капрдан нелила. Очу нямкн хчига нанзм нанзм гчвар нганрга юла. Чвар нгау цхма лантавин джгсона джарга антон гобдги конр чва бжилан давин джгсона джарга ангнива гобдги конр чва хсма лантавин джгсона джарга ангсба гобдги конр. Тга тарта лицин дихсам жи нанзм би дячи нямкнам би чона тирнг блорган рамби денга гцамба дэвжили дали. Я рангачи чва трилан джизу ахи гдячи нямкнам батан лант ловжун ри ячи сержу гсамба ярсм кпа ярки. Семтё юна набацу тицу тамцин гли цин татон кнгар клмди капртон ахура тирнг блорган рамби денга гцамба дэвжилан дга ячу тана ловжун зги джил. Я набацу чона тирнг цамба ди ч

Речу жва ририш та жва ририг тиленда юм шала юм орно кэрчүн хсымды орнул карбыди анул шабдүти орнул жамажин да чухсан бори орнул карбыбси кону орно качун сону орно качун үзү чан жогжина та сьерзг зг арг тиг орно харсрав зогин ярда конз гин жинара орно качун зг чончун зг нан ард готи да всемпо нан по инжо ханранда дэрдэг жож камуз грела тага орнул карбы кэрчүн Nanang a manjo nukurchun, shenar nanang a manjo nukurchun. Ta nanang a manjo nukurchun da chu karchang terangam torjika lakani fshali sonara ta chu kalanglang cikam bopayi ni cengma gata torjika ngandagi ni wali ni di nyamzogra tornang chizgi yongrgoni na drabzgi chizgi yegoni na cengma gata nantaf shayki yukka rejara loo riri kargam torjika shikna gu jirim gato naga natinda dhukwa ngarzin shungu yongni anirtang tamuri ta ranga rjigara nanga sungi chikisungi ni dani dichula tondang nari dan chabdang nari ngangdang nari damuga nichula shungu nunda anula karabukchun ari ya ta ngangchungdu shayachina dar no karchun xumgu nanga kanga yi gogo zina ngita anula karabukku nang abzhaga shuga dani anula shabdul shikunu nunda Зур, ну да чавыз гына чу чамуз гылгынара тиңо харжимека. Та чу ну да шапчаз гына чыңжыг жина карапши маз гылгыра чу ну да ярап чыгыры кара таңалды ги жогона тамыз гыры. Хуй ти тың тевжинг тал хупкунан бан сону шана чугу зу сатан ганз гам сону шана чирна мнеси шавунд ловжун гов жерим рангмуз ги нут шел марги бар ита ина мында чу ловжан жогуни кавра та ловчла нянгуни кипшап жангуни лом тырып синг ни литап жан жи мени аб жан цар сунни тамуз га тан тугани мара тг та чотын а котын му сатан ганз гам сону шечинар нар жинг жендэг чуан ди чуне чундыр га цама рангр жини лен атып г Джавру джирна да пансам цуку янлага ну шил марги бари. Дага нанан джи гожу гудангни сэмгуна мэнэ гнатан дайон юка. Да лобчугар гамсану шиджина. Лобчилда егу нүгар гапса о дэрэнгда гута хита та гэргэнгэ сауду гуш джи та сэмгу да джали жагдан та дурши цгинара. Да нисунгэ лифшиа цгэ джина джи чага чигэ цгинан джанда. Нямах джи низан гуджи шунг джи мага мугэ цгинан джанда. Да нэх джирджигам джирджигзэ тунжи та шунг ядна мэнан джанда. Тамугар насыла ёк я. Тэгэ та нуд шабдыл гүрчүндө юнайын. Тэгэ нин катта тангтып жегуга. Тэни тар нуд чама ченд. Та нугын у махцына, нугын у махцына зыкынын ачу. Кысыңма чизгилгин арады зачуга. Таначу хсиги. Олонжоз гүрнү годинара. Чутага рырта машана. Чүтэгэ нөнгө махцана шууд югаз чихматмын мцэг шууд чихжүй чихдэнэр тэгэ хүртэр чинура тэний шуу чихну майгну тата мөг гнат мангаз гё катэгэ хөрнөл джамачин яндагнаян та ячил хөмнэр ваз гам сүнэв шэчна гнат нун кангангз гё к тэгэ хөрнөк өрчүн хсымдэр нул карбра нул шабд нул джамачин дэ чури я тэний дэрэн нима хансэгни хөрнөк джама
ano gyrchiw na gsim da dugu rangartang ni. Nal tserma jib jing ba atab gyrta ju da rewa yin. Din chu ni jwa ga niya mo yin jina porcil ar nargir. Porcil ar nargir. Ya daga porcil ar nargin da ju satan gangzgam chun nushay na hi gu nugu hibja zirir da ga mgsil gu da rtag xara. Sipa porgi porcil ar nargid gu gang ni ahi gaya. Тэгэр нар гөөнүг нэни ранран ранштан дэ чмурын зомг порцлас нар гэ тэвжи ханон ба рчэчи чэчо ба янцлы фшан ранрас гөнөнд лигэр залхсамш тэвжи ханон ба рчэчи чэчо ба янцлы фшан ранра дамугэрсэл анзум гаранга тин чог лорджи гэр гэ тон ба хтам гэ жэкл тон ба хэгэ парлнон ба дэнжина нэ гэрцэлхсамш Лурджигар гэ тон ба, хтамч вжэгл тон ба, хэгжэ парл нон ба, нэ гэрцэлхсэмш. Нзангла улуэн жива, хуала шэнцг ба, кахсала хтанг маху ба. Улу нзангла улуэн жива, хуала шэнцг ба, кахсала хтанг маху ба. Дэн жина, ек гэрцэлхсэмш. Тэгэ порцэл нарг гонэвшэ гон ойгу лиг гэй нарцэлхсэм ра, нэ гэй нарцэлхсэм, дэнэ ек гэй нарцэлхсэм, нэмүг харасара, накар гэй ота, порцэл наргэр, та артэг харазга, рцэпа позгам сону шэжина, порцэл наргэн зомна та, чинжирэла. Рэй тэнчвэнэ, дэрэн гэжуан дэнэ на гэнавши цэв шэчэсэг ёта, ятэнэ, Тэрэн лэцэн дээв жилий дарта нянгүү нүүг нямканаар манюнгуаз южири чэн амбаага гүнг дэрчва хсамбаан дэг харкунз гэфшэрдэ ганавшир дэвшэнаан дүүг фшэч ян сэнэ юна лэцэн тахтун кэнгаргалам дэй капарионжу ргавсэ ян ян. Динчуны жва хсам жва вжэва мүнжина фшэпа бура фшэпа нигав гүйдали фшэва шэгу нүхтун фшэва фшэпар тунби хуэвжил нэ шуэнэ хуэвжил зага хсам шэл хуэвжинда хсам бу нэнгэ та фшэпа бура фшэпа нигав гүйдали нэ фшэва шэгу нүхтун гуну гангзгрээт адамсэй гуг. Взоби чэнкур вгурсэ, взоби чэнкур вгурсэ гуну дэ фшэпа бура фшэпа нигав гүйдали фшэва шэгу нэзгэ орэ. Я динчуны Лхабзу цунжи рамуджи. Лхабзим цунжи рамуджи. Дэгчигри, динчуны серви лотуг чум. Серви лотуг чум. Янда чухсан бунанг шепа бора, шепа нигав куидали вшава шегуну тунгуну гажа. Хуэржилда гангзг дамси нанжиг. Дилан янтагда гангричи намбаг дангзг джамна. Лхабзу цунжи рамуджи. Зовин чанкур хкур серви лотуг чум. Дэгчунанг гангзгри я. Динчогэм джинти джава джавар ngaw monjina martag jambig songur kirtsom ba bu sris martag jambig songur kirtsom ba bu sris kuk tir tsom ba bu injina argendin chi pisare ya martag jambig songur kirtsom ba bu argendin chi pisare dni shepa pora shepa niga kuidali shawa shiku no tongu no go khuibjilta ta chi ge tagsam bu nang ga ngd ge zina ta labzu chonji ramu ji sekondo tri labzu sekondo shepa pori chonji ramu ji sekondo chonde shepa re dagda shepa pora shepa niga ku далин шава шигун тунгун нуг хэржилдэ та лан янтгда лхавзу цунчи ремоджи секунд дамна дан ригдок лхавзу цунчи лхавзу секунд шипа порила тэг шипа инжина лхавзу лэкэм дэрчиг цун цунчи ремоджи секунд ядани тэрнгэл эцэндэв жили дали чу мэрнгэр трава рнафти нэрта нямхэн хчиган дэжуг трава дэфти нэр трава рнаг уг нана чина ба макоса махиса тэни масаса аюта хчигин жина нокэрчүн хсмэн та тинчони порцлан наргэн та тинчони анаптым зүшэ чүтэ ин та тинчони шипа пора шипа нига куйдалини шаваши куну хуйжил дэмси чүтэр тинчони мартык жамби сунгэр кэрсон ба пос рейси куну гэн чипсан я тэни чү трава рнга трава рнга гэнэ та тэрнг чү телэн гэни нямсэв ти тамыз кэтва Взеу кэтуан дэ взеу дэ тэрэнгэ влургэн рэмбэ дэнгэ гэ цамбан дэв жэ гэ чу лэг зон рэ, лэг юн рэ, ngā цу ням гэ лоб жун ши пи, тоб жа рэ, чэ нам ба гэ мамбэр сэма дзэн ягзэг ши, мабжэл сэма дзэн ягзэг ши, мамбэр арамар дэ ягзэг ши я.

0: ཁྱི
1: ཁྱི
2: Shigbi yar jingwo zong samil.
3: Zambi huarkin ten samil.
2: Amami shiwa shi samil.
4: Chamlik jing dandu ma changma ramnim yin.
5: Arinya kana batina ta koni. Chode nya toka dorji septin jil datang rangli chakar zong gunga kong dan yushong nuga. Zhontun la nopa tang nuga tang nisa koni nyitun chojin de jilin yushong na. Tan dinang ta marna che kemun daga. Стигни кырги нинка чеви гоне нокур корази та кырги чан тонни мацл до зейд да тен нокур кори сону анда то кундин ит не хчиг тани дега андын дүн ятта кага юнги та денден кырги ронтун да деп кор тасу адан ди кам авлана ди шаван ди жондыг май яда ди шаран моргули ни мацк дега дүмлен ятта кала сока лыгын гуй хчар дон нуга нонсын дала сока та араптын багын итни там дег дег ликун сосо хсанжик ликун сосо бжил тани дег денхан ласо консодли яра онк ян нитунг дег чебди не токва не тани дег нитунг шок не токан да юм чет анди шога кырги арчачитра тани кырги андрсли да танги та махнан да кырги чигини не как чеви гоне локор корнура гани не дег думли не токва го жонтун деп коне кам токне дала но пачану го дан даму го кырги нимнг тони яран кори атам мун шившукан апала шившукан гаян атаг чу нитун чожиз к жерм тарты атап чүдэ ликун ла сукаг пануг атап ден хунд ча цанга ма цанга донинд тан омар эла мар кум зэмбар эла мар нди корнди кырги шипжин чаг гони шишул тан шишул тан юм жигинрина атаян чүдэ ликун ла сукаг шапа жинт кырги нда докундаг ата нимин ё кызы дали атала жапчыры датын яран кори мамон чамханди жохтгини жимсин дэмри тина шүнэ гчу мамон чамхан г чамхан жоба царан жиландыга ата кырчи чөзүндө чи чамтого даңына дала тамжи да лео гүч атын тарта чи чамжил жанына дикони гчу жилин зил
6: чамхун заңпу ңак го мхрли чамьи хсепче нимжэ таңмырдан
5: Я чонхон чопа сэнэ чо дэмуйна.
7: Он дозэн ба дэму.
5: Дэмуйн тэнэна. Тата сума гонгэ шэнэ гэрэн и чока зонгэ. Ма кунда нэ шонну гэ. Жон шок лика жэнэ чоко шэванди. Варчил тэн юна. Нда гэ но пачэнэ гэ. Чо жэнэ гонни чэбдэ ли кунгэ. Та нэ токва гэ шэпа нэ жэнэ. Ди кор гэ кэр гэ мэ гэ. Дэн хан ла сука. Нда ча цан тан чэ ярэн кори шэвшу кэн апа. Шэвшу кэн гэ. Шэвшу кэ шэванда ё цэн. Та шэ чэн ма ли я. Дали чалэг мэ нэ дали чо жэнэ ди ла кани. ཡང་ཁོ་རི་མ་མ་ཐམ་ཁ་
1: Нацу стима тхне

0: 야다드티딘당괴냥니비냥컨족부남바
1: Сапар гепух тхми, вочеш танхуй дэн шин джендер, шкабав тэмпа дэви вдачур. Ачачи би чукбур хэнчи. Чунхуа мэр чи плэшун сочин аргни ти. Вочея мангчула нгары джесл чи мянчилаш танхуй жи. Ангали лхпи гуни. Тирвх сарби вонжил сакл чи. Агу кэнна тунби генцэнам хундун тэн. Вонжил сакл чи. Мэрг тэнжил тэн. Чекум сучу. Агэнкэр чуншим, арэдэй чамтэн, чунсэбэ тарпэл чичи тэдэ, мэнтэнни, джэчуг яркэл чинни ба лалхэ дунчэл. Цомна жэнчуг нянчэн кэнтэн, сэйкуг зун тэнвэй, сэйкуг зун мэмэн сэшун чичи, сучэб шэхэн. Цомна жэнчуг нянчэн кэн, уокэлэ нянчур дэнэй тэн. Сэйкуг зун, аргэнэ лэсэлэ ехкура жэнчуг нянчэн чуй. Сэйкуг зун аргэнэ кэн чичи, нгэнчэб тэн. Секотун сапар гепу сожин аргми тарпле цео кунси аргучып чишити. Чеда тпи ци нерсим нени, чеда дамби ци хчинен чеварды, цежун ан панчун сигму, сапар стан че пасаджи, сапар гепу штагми, вочер штанхуя дэншин джендер, шкабав дамбав дэджиев дачурнты, чета певакин. Тангпу, джанши цакун тан мэчэн, Джендер чи аргий хбур. Тали их танхуй джендер ла ян хангар жинты. Цомум шанчин чи цолу орга рангчун кэлэтэн, амалу орга рангчун кэл, цошин орга рангчун кэл, болу орга рангчун кэл, цолуба цору орга рангчун кэл. Димна гансу шанчин чи ганду орга рангчун кэл. Сычум шанчин ангава чангжиг орга рангчун кэл чи джанкэлэ вдэнни. Тецовэш тамшил па чэриев дэчэриев па мацэл. Талуин нарэшэн. Гунсэл чиэн джэнкэлэ рэжэнни. Чима нарэ дамми. Чими шэпа чэрг чиэн джэндэр ти. Чими цэнкур тэн. Гжэн, амалу кэлэ хцэйку зунэ чэн. Начун шипа сэмчэл хэдам ти. Начун шипи штанхуин джэндэр чи цэнкур чи. Чун, цэнкур мэнда ба хсэн тэши юн. Нипа, джаншил паратумбе в данша. Хчил, джанкле в дэнни ечур тэнга дамту нишумбе штамшил патакке арам сани чи джайюла лекун ла мангту готи джайндар лашки чилли самцг чи готиг в цесун мэшил пэр герни ни джайндар лашки мэчу. Ни, джаншил патхи штамшил чи нангтун сэчи чи гнаншук тэнг Дерв джиэм джила тэнгэй кэр. Мэрг тэнжэл тэнг, чэкэм сунчуб, джунсэв дарпэл, елэсул гуэмши, арэдэй чамтэн, чэмцэн джгэмтэн, сэнур жохи, паса пайл джиэр гэнцэн сугу, джангшу джиэг нэнжэх зуэр зунтэй, джаджэг гэнлэгшаки. Хсэм, джима хтамшэл бацэй янжухшаки панэ, сочин джиэ дэнтэн джи шэпа чэржэ зуэр зунэй. Арча ла ту ба тэн, цуа ла ту ба, мэрг чи ар джэн ки тэн, елэсу ла зэму ла ту ба, чам тэн ла ту ба, пами гуа чэн ла ту ба, ди чэнэн ха цу ла ту ба су, на тэн сун джэл чи ши бэ ши, джа джэ гэн лэг ар ги, джэн дэр ла ши гэ ки. Хсэм ба, джэн дэр ла ши гэр кэб чи ням чуб ша гэл, джэн ши гэ бин джэн ши ла, Сами сусир санцга дэкхгэн хэчэл пи, чгэчэр ги гондум шаги па тэн. Джэндэр хкап чиэм джэншэг пи вэнчэг чэн, джэнкэл сусир дэчэл пи гэнтэ кэрки. Штамшэл па ци, джэндэр хкап сэ, шгэчэр джэсэ ла, вдэнгэ нзэсэм чэшэг чэр, басун чэнэн шаги па ли, нзэмши чэхтэм чэр, саваны пэнки. Тэти, нэцэл дэрэг шун ци, Njigandri la, zanzig lekun chi nechil ba tang, shtamshil ba gharang nye chi ngen kharki. Shtamshil ba chang ni, ngamu ni, штамхуй чорчон сети алуутгуур читуглан сун чимпэрсинни штамсилэн джендерлаш гэдэлли чадгэ чинг мэпэрсигти штамхуй джендерчи татунгэ пикэрэ кэнхэв зити дэнсик бакнути дэнсик тотэн мэпэр зужи лэмпи кумсэл чэвлэн ша татгла мэпэрте тзазэ банэн рубшэ джэтэв шагэ дэкнэн кэртэр хабрын чэн чинг ахсын тхэгэв дэнсэ арнаа хчинга цэхнача хабрын чэн чигэргэ аргэ тхэргэ дэнчэл аргэ тхэргэ чин хомна жэнжэг нэнчэн кэн уокэлэ дэнжэр динэми чэлу нихтон нэчэг лиэ хадачэг бэ цэхсэм нэн
0: Chee-chee Sim-kong-ni pal-vi ghaz-gimil-chil-lag-chi. Nga-cho gul-gul-b-ji-chu-bi war-nang-ga-po-ni-rif-gar-chu. War-nang-chin-ji-po-ni-chee-chee-kha-par-la-gay-yul.

0: Хорнах нянды ленси, колхмапчи хорнан джамы ленси. Ворэлэ, я каманы гэтэнгэ, симчаму кака сосо гэтэнгэ. Оя, та чазэ кога тазэнэ яна, нэмэнэ нэнэ чонгю коса, харчимэ кэга чагэ коса, дэмэ гэнчэ нэнэ чэмнэ гэрдэ юнах чэхчэ коса, гэкапшэ гэндо и чэхчэ гэлэнгэбдэ атэнгэ нэнчэ нэ, харэнгэ сэнгэ дайзэ гэнэ, дэхэу кэсэр гэдэ кунжэку, дэгэлэнбэ кэсэр мэн хэрэбдэ атэнгэ нэнчэ нэ, пэнчэгэр дунгэ я кону, харэнгэ мэлэнтэ нэнчэ нэ сэнгэ дэ атэнгэ нэ, оя, хэчэ хэнгэлэнгэ чэхчэнэ, нам шэрэр чэ кэрсэ чэхчэй, хэнэ чэхэ чэмбэрэ сэнгэ, китонсо сэмчэ сар гэрэбдэ атэнгэ нэнчэ нэ, дэмэ гэнчэ нэ, рэчэ гэпэ уэ мэ кэтэнгэ, лобчэ шива мэ кэтэнгэ дали, харэнгэ мэлэнтэ Kondi enjina, ardak chung maye, dar nama tabi da tengen enjina, kanchi kadong riye kunon tazo enjina, pisha angan bari samgu yot, dar chok pashtak jan riye samgu yot, kanchi kadong riye zgi ina, oya, chachu hosam zona zonan dang zgi jubra, dar shankar tanga hunga tig zgin tenja, dar nyan dang lukwa ngo zgi shira, dar lang tang lukwa chong zgi shia, arang rang ka taso ni enjina, oya, dang riye jubra, dar jimtsin ayo katari, oya, Чорма цоцми лентина, нгмртгво мушэщэдини, самртарго фуххуини датэнгини, сонгэ датэнгини энжина, нгмарт дэзгни, хрдонгри зэг жаптэнгна, хартэв сонгнаянгэр жакамека, сыртэв сонгнаянгэр жакамека, чу хартэг тэв сонгна, дамлих серпин чортэн тавд фсиггог, арын хзянтэг тэв сонгнаян, дела тэртэн дэтэри, галар нэртэн дэ, нгэнжина арын утарк аюджэмек, кама тэгэтэмжэмек, оя, таэнжина Кончик хатонгри зэрчүн догламах чи мапчула тали хтандо ертигламар темуини капкап яхшарлам томуини харанг мэлирин чинда инжина харан бучэс гэнну дада инжина сатан гансгам чонна хэгони хсагони оя тондгондо мозрипсам гэжот термас мүлдэ тангэнэндэни оя антэни сүмдэ тангэ шахэш мэши хэвчэн довчэс гэдани арчиг мэши гарчиг фонжэг зэгдэ тангэни оя хчвшан нунди нунара нинга би канар гони хтан риона тантэри хангэри нунна кони хориона тан Оя, томозы гэта энчина, хэнчих тэнхтам гэ кахуя, хтамка чэвша на цозы гозыр нэрэ, хэжин чухгарн тэн на лозы гозыр тэрэ энчина, мэвша гэ цыган цамжыг нэйн, тэнгэ жэмулхэш нэйн, жаши дэлэх.
1: Яригу, тата энна тэрэн ангэ хэнгэ вахсэм гэ хэнгэ маи, нэ намка хэнгэ тух маи. Нэ чи дя кэрка кэ гэ мавжэг кэнэ, ара пацэн гэ мав кэ кэнэ, саса дэрави чан мардун кэнэ, хэрдун кару тух мавцэ кэнэ. Тэрэн чэ музырэ дэдэ, Хорончин девже нигча тахурджи ванагутте кахсам чимтоглансам чоко кахсам нарун девже маарсырым цог ирги ондагы нирнарманда дитиз ёкна агрта карма хангзги дади чихчиктер тяко хманжом шигмон дертин динена я терон аркапсыла пихтамзго оно тусуа пичарзго оно навшаль колочага цозго оно ярчачева дизго оно кочан дерев дина Бакырге мыгжырын таңгыртаң ихчик шөп дине яннандыр ячева арнгонгыг намдан разгири таң запам тайгым чондан разгири Рита яннан дихтан кышанна мыгжызы жодарын таң зе жон дихтан кышанна намла лива пичар ондан да салэнгинде пи ngaptıгдан да Я форлортондан кыхтуксандан да намсам мен жерке кавандан да Я жалык концугу токондан да Сырсэр уя тунгуна йони яксэр кымчима кана йони Зо чонгур лия лимтили даони, кихми чонгдонга дамтили даони. Дэ чачаржин мачи дар мачи ламан дандаг, тамшаржин мачи лар чапаргапу он дандаг. Дэ ндаму йононда, ngafshan margoa усим на йокэнан, дун маргоа ильшонго на йокэнат. Та малирам боче дэг ононда ча музырэти дэшчека ахуржин замбу лан ихчихти на, товка тамжурка мализахчик той. Оя, танчихтин камахчи дана янна, малирам боче дэгэнда, Рынгы ка уртуңыз гэджу, кэпэнне нэз гэджу. Та рынгы рулды гэджу, улу рады гэджу нду, вся качин нэнгэ тон чинзырэна, ген нэрэн чин нумбар за чинзырэна. Оя, нда маи ададе алу кэнде лугуин, фан лука вшэрэ кори. Та яти чо пынма таптыгин, дэ мати шканхнам ятав кони. Та нда муи нандыр та юни гамза мозумарна, ням бинар ням мозумарна. Ндахтам ня кайчэз эрэго, лоча кайчэз эрэго. Оя. Чистил там охуезгу на санок капаламзгу на тэр. Малирин чина цикша зэджу зонжу гу, лангу че капка зэджу зонжу гу. Мали зэджу ндовша на, та нямахчика харьюга, тэнчэнга хамаян ямнигив, жинтанна янна. Кчигна, чучазгребзи дэ, жарджих хорджих мэджу, чуркамчах чонгсам мэджу. Оя, чукамалг юнгур малиджу. Дахтоо нэг хтоо зэрэг гон, дафшан карнанга тийнян зэрэг гон, дэ жэнзэн годи цэгзэрэ арманд годи прозгряат.

0: Sankalandi, Tanan, some the Naba Sug, Sandy Yam Sugu Shabby, Marchant Glass and Rusher.
1: Ya, Tatiranga, Nimazon, Karmazon, Titlozon, Tahiga, Nima, Tundrapka, Nima, Pansum Tokui, Nima, Delgan Joey, Nima. Shawa Yachiga, Nima, Kapa, Yankiga, Nima, Samton Sundrapka, Nima, Tamchil Yondrapka, Nima. Tadajoati, such a tiger, Nima, Shakalo, Chiri, Yankum Chicka, Nima, Trashi Strajika, Stratanga, Nima, Nora Chabdinga Chandam, Gunima. Tanyango Sangun Token, Yama, Sangun Yama Sharkan, Yama, Ojin, Dumna Hagagan, Yama, Ojin, Dumna Magagan, Yama. Tanyagan, Dumna Kingagan, Yama, and the Ayatan Sankri, Yakokumani, Ratamukara, Sojani. Stora the Kurtilly, Yunastra, Timbleton, Indian, Yusaka, Tatarang, Ajang Zunga, Hesu, Yakoyam, Samjigan Dandarela. Yansan Zunga Sasu, Yakostinker, Warum Chindarela, Tatarang, Ogo, Dragin, Dinaga, Salatur, Warkasta, Matsaga, Tando, Kungarga, Matsaga. I got a little bit of a I'm going to go to the house. Ya, Tancho Chicken Chola Halan Chogo Sicker, Halan Taka Indian Chogo Sicker, and Chochin Chola Malan Chogo Sicker, Malan Taka Union Chogo Sicker. Tancho Chicken Chola Shanglan Chogo Sicker, Shangla La Postinin Chogo Sicker, and Chochin Chola Ranglan Chogo Sicker, Rangla Rotlo Yamin Chogo Sicker, and Chochin Chola Mokan Chogo Sicker, Stilmoko Hola Rada Luchin Chogo Nizir Shakan Choloma Hum. Ya, Tancho Tenda Mazi Hono Zini Terum Ago Dragon Niga Chalanzoni Tintin Shungan Yamandir Namati Naskarma Yaka, Salati Natitla Yaka, Worker Zaka Yawaika. Chayatina Rijayaka, Rijan Yamashandarela, Donjatina, Donjayaka, Donjadawa Tindarela. Tajan Tajatina and Tajayakan, Tajakan for Kandarela, Kojatina, Kojayaka, Kojakora, Tindarela, Chijatina, Chijayaka, Tachija Alun Chindarela, Alun Nirlani Sika, Nilan Kashi Chenda in Sika, Sikara Rumgo Deskajini Sika, Chachan Yagan Tomochini Sika, Shatl Yagor Tini Sika, Lalinda Kasini Sika, Kurira Kajashani Sika, Tatarum Agon Soko Tombanji Chiga, Nashaka Shali and Yanchunga. Nishan Dochan Kachamar Mataka, Yendono Tomba, Nad the Karanga, Akikawa, Yora Singa Tatsagi, Masha Mangi Rishanangi, Masha Kamal Leoni. Ya, Tangi Sikan China, Jango Haka Marajanga, Kalora Shalori, Maja, Tiranigan China, Kakosta Kachon Janji, Kajira Nyanji, Martin, Susungan China, Jango, Motora Janji, Kalgotan, Kongote, Maja Sejandrela. Ya, Tacha Ija, Yonji Chowra Shira, Donja Chani Chats Shira, Yonja Chani Chapshijoa. Tajanga Tani Lamzi Hira, Nishika Makakir, Changya, Tumbring Lakotam Tanga Kirgan de Topari, Nandam Basam and Tom Basar Mani Sikam, Basar Yan Teni when he's sick. Tandy Japan Waka Kacha in his second, the Tong Yanga Lagar Punsungawa in his second, Lizango Tele Sango Siri Waka Jerma on his second. Tazakalaja is the Kusiri Waka Chenka on his second, the Tangaja is the Tong Siri Waka Chenjama on his second, Tazawa Satya Nancy, Namet of Jiantori. Bobom Merlayan Landing, Yanhong Kapsi Jerry, Gonjamo Tika Kandi, and the Tukur Otomoti, Lion Kravaka and Jam Riga Kande, Talirayan Tongojin and Arche Suirni Seka, Hoser Demir Jangan the Suirni Seka, Watilama Loka Chisuirni Seka, Hedia Yama Yangan the Suirni Seka, Doctor Lamu Jagan Kasuirni Seka, Malamu Jagan den Suirni Seka, Shataza, Munta Suirni Seka, Tringa Yan Teni Jani Seka, Tongo with Tola Cheni Seka. Tandy Pankan Tanzan Maro in his second, Pondo Serdo Sero in his second, Tachanya da Castle in his second, Gurgunda Sistebia in his second, Tatriata Maro in his second. Tandy Yadal Tanzan Caro in his second, Madal Tanzan Maro in his second, Sir, when you Tamo in his second, Yskandio and Askari, your second, Cotton Satin Songaj in his second, you are Manjonis in his second. Samba and your company in his second, Joaka, Lakis in his second, now ask Narinchin in his second, Taka Tandan Maro in his second. Tandia den Bachata Pagini Seker, Japas and Jeston Kajini Seker, Goa, Roma Homogini Seker, Gonzombe Hadra in Niseker. Tandan Tara with Tony in Trinisekan, Roa Yan Tin in the Niseker, Yakiwa, Chemiola Tony Seker. Tandan Marjan Nayoti Conchins in Seker, Old Kawach and Ion Anionchins in Seker, Terran Changanyaman Dochins in Seker. Tandia Azan Argisil Chirin Yoniseker, Chomoka Kipsilioli, Changojela. Yaa, taa thumbar ni khungur gunghung naa maanchir gosik, khungur gunghung naa maanchir naar gong nyamaan dhagan tukzi yosik, tongdaa yo mokwa chikzga jangnaar gong kartong dhaga shtemdrin dhigaasik. Taar kepa waanang ka maanchir gosik, kepa waanang ka maanchir naa shinkaroon dhagan tukzi yosik, ndig hochung mokwa chikzga jangnaa shirsi maan dhaga shtemdrin dhigaasik, dandi khasar thommo saanjig gosik, khasar thommo saajangnaa naa me tong dhagan tukzi yosik, rin thombi mokwa chikzga jangnaa shtasar tong dhaga shtemdrin dhigaasik. Танда рачин зэкэр гэнэ шигна рачин зэга чисм дэнэ асэк чачин зэкэ кэнэ шигна чачин зэга самба дэнэ асэк та тэрэн чомба чанэ шигна чо мукваа шилэ чисм дэнэ асэк я та гым тэн хомун гнам гэ юн ярын чин хэркэ сагж итэн нэрчэк гэн говра чэв жин нэ зомби чомба чаг чини тан чэ тэгри чанг гэ дан гэ хтэн нэрчэк мукваа лоло чи чэкм доржин дэ па шига шигсэ шига тэгсэ тунга лин дан хин дао яра лунга Shan zimbo chole saraan kuta, dargung anhun daga ajang zangan, dhu hochung daga mokwa yung na chersimaan daga fkir gichang ya. Takan karun daga ajang zangan, san karmun daga mokwa yung na san ilin daga fkir gichang ya, naga jazung daga ajang zangan, chul taktarmaan daga mokwa yung na jeptiklin daga fkir gichang ya. Zachayin daga ajang zangan, dung rimrin daga mokwa yung na ngurutrin daga fkir gichang ya. Yaa, taf chika mokwa lolo, chi mpurungu yewa yara chukra, wukwa ura ta sharsu yinsik, mpurungu yomba mara hovra. Lik tong lir alaq jis suyin sik, da jin toga yi mazu gyi ni lungwa gyo naq chik nura chuk da nukwu kalu gyo naan korjo sik. Ta chik gyo mandu gyo ni lungwa gyi saq chik nura chuk lira shawa yaraan korjo sik, kirg shubku yin na urgi awa nyan na sik. Ta ur gari zundar ira kini nungra chustak tongzina yin ni waksum chunga sik, ogo lolo. Yaa, ta ngis kirg chang shto ke chang ya, stul haki dhasa chik samto ya, kirg chang mak ke chang ya, ma shumu sila chik samto ya. Та керг чэнчэнг кэ кэчэнг я хэл мэкэ холараг дэлаз ухчэ тоя та тхмрэн дэн хэнни лэн явжигнин дэн нарын чэн хуанкурх чэн дэл ини сэкэ рэ хуанкур зэкэ то цу ини сэкэ тан дэ жигни лэн хэнни дэн наг дома хо мо чэн дэл ини сэкэ ма о мо ча чэн дэн су ини сэкэ тан дэ хэнни лэн явжигнин дэн на тасл тар кэн дэ па ини сэкэ кэп я о кэп чэн лэ ини сэкэ чо мо квас чэлэ чэн дэл ини сэкэ чан зэрэ ла Yaa, ta ajang zangka sekara, agu mokwa chanska zgin jiggo sekara, ta nga lakka karo chongshuk denpaan de topari, naan dan batsa manto mbatsa gmaani sekara, mbatsa rjaan gte niwa ni sekara, ya kiwa chemi ola zong ni sekara. De kongren chinshini ni yong ni sekara, lang tamsun nam ni tami yong ni sekara, tri mkichang zaga kai yong ni sekara, nda haha kan sogui chiga zini sekara, mashamon sogui chonga zini sekara, wasa on sogui chata zini sekara. Ди канан колостеп дир йосекэн колостеп дикэсте игнисекэ шавнава мандав дир йосекэ вамандав дикэндав игнисекэн дискэна ташистэ дир йосекэ ташистэ дикэсте игнисекэ танда кару тонсо денба инисекэ мокуа чэнгрин жокчэле инисекэ жандырела я танди нэнгэ дэрцэсиманда зохтопари наса тхумурын чинхсэ жонни лондэргэн нангавшин атэнисекэ шинга атэнгэ чинга анянисекэ танда лола няга лочэн инисекэ лочэн дэрцэн камба инисекэ дала няга дачэн инисекэ дачэн дэрцэсима инисекэ Дошага нягов шахчын инисек, шахчын дырцэн чилуа инисек. Татанынгы торешкарчын инисек, терынгы нянчан чому инисек. Тандинынга сынги карму оман дейсек, имдын хому качын дейсек, томнық нюмбы нянчан дейсек, ха-хакин тунак давлан корасек, штахарин тунак хвастыл дейсек. Дема омин тунак шамдан карасек, чика муква лоло, чи ша чета шангуто, каргура калеги. Чу якасы лу имбе джихи иго, макар нгулу имбе стёхи иго, нетхарага имбе чонхи иго, гема аянчун имбе чихи иго. Салам рынчин имби чанхи иго сэджа чанзгарела. Яа, та шура агу муква кхэнгзгин байгосэк, нганя чанчун калиргин нэзгин, та чанчун кэхчагбин нэзгин, нганя чанчун саян котгзгин, та чанчун йоян комхизгин, нэчо кхэнгра чахизгин боя. Яа, та шчика муква лоло, чингу шаму яга яран тэнда, чу цэнгар сэмор гунганя ма, ки царин дама маран тэнда, чу шикар ма тэнганда. Чутан лола ма чига, шир дала ма чама, чи ратан мука карасло ела, ши чачагын голор за ела, чу носа дар муку норка канга. Талик сасынра токырлык кынга, таса нжыгра сынбухтага кынга, шын сақсэжын рамундрага кынга, чу кока вага кынга, арго кардяга кынга. Чуки тари нани дарни кэдрэйн, тэнгдаву хуни глогжа кэнирэйн, ю хамахтэнна таркэр кэнжамин, нан хуни нани ургэн игэндэрэйн. Чи тэнгра мэнга шава джава, мэрг мэнгун доло шава, чу кали нэшчин бармбар ела, лонгтахтаргэл джигджи ела, чу самби тун джава, допи шти кынга. Татэрэн огуандэн соккор гэнгогэн чонсон манчинда, жэн соккор чэптэг янчинэн нэчо кэнгра таши зэвэни, ого лоло. Yaa, ta chua yamdung huomu gnaam ga yuk ni, rinchin xerka saji tang ni, chikang govra chabji nang ni. Tan zombi chomba cha ga chi ni, chitili changa gdaan ga tang ni, chi chikam dorje ndapa jawa, cha manchu manur jiga tang, ogo lo lo.
0: Zarsi dambi, nyankintu gnaam ba, tenan cham dhani naba suga, manla kyab tang ayang jin ni gipsha pi kakag, maashra choshi par san rukhsa.
2: Ti.
3: Yaa, lontu mela, chi chikla tabu ne?
2: Maashra chu.
3: Maashra chu.
2: ཁྱི ཕྱད མ ཤི ཆོ ཚིག ཏ གུ ནས མ ཤི ཆོ ཏ ད ཅི མེ ལེ ད ཨོལ གང ཅན ཡིག མ ཤི ཆོ ད ཆི མ རེ རེ ནང གི མ ཤི རེ ཡ ཨོ ད ཟོ ངོ མ མན ཅི མེ ཁ ཡ ད ཟོ མན ཅི མེ ཁ ཟོ ཟེ ན ཏི ན ཆོ ད རང ད ཁ མེ ན མ ན ངེ ད མ ཤི ཆོ ཏ པ ན ད མ རེ སེ ན མ རེ ཡ ངོ མ ཏ ལི ཏོ ལ འཇོ གོ ནོ ངོ གི ཡབ ཇོ ལི འཇོ གོ ནོ ཀོ ས ཡན ཏི ནེ གོ ནོ གང ཆ མང ཨ ཏེར 대령아 남

0: ཁ ཉེ ང ར ཆུ ཏག ད དང ཡེ བག དང དང ཉེ ཆུ ཧོ བ ཤག ཅི ས ཁོ ནེ ཡ དན ད ཅང ཁེ ཏི ཤ ན ཝ མ ཨ དེང གི དོ ད ཨ ཇི ཡ ཅི མ ཏེ ད ད ཅང སི ཝ སོང སི དན ད ལག མ དན ད སིམ ཨ ཏི སོང ད ཨ གོ མོ ཏ ནེ ཉ དང ཤ ན ར ད ང སི ཟ གི ལང ད ད ཨ མ མ ᱛᱮᱛᱟᱝᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱟᱢᱟᱭᱚᱥᱚ ᱵᱩᱞᱤᱭᱚᱥᱚᱥ ᱛᱮᱱᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱟᱢᱟᱨᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹᱜᱤ ᱟᱫᱮᱨᱪᱤᱠ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱟᱨᱩᱞᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝᱥ ᱴᱩᱯᱩ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚ ᱱᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝᱜᱟ ᱱᱟᱨᱛᱟᱢ ᱥᱮᱞᱤ ᱪᱟᱨᱥᱚᱝ ᱠᱚᱴᱨᱤᱱᱪᱮ
1: ᱦᱤᱨᱤᱜ ᱠᱟᱨ ᱪᱷᱚᱡᱤᱱ ᱡᱟᱣᱤ ᱠᱟᱨ ᱠᱚᱝ
2: ᱞᱚᱨᱤ ᱞᱚᱵᱚᱥᱤᱜ ᱞᱤ ᱧᱩᱨᱤ ᱠᱟᱨ ᱠᱚᱝ
1: ᱦᱤᱨᱤᱯ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱚ ᱡᱩᱣᱤ ᱠᱟᱨ ᱠᱚ
2: ᱞᱚᱥᱤ ᱪᱚ ᱡᱮᱪᱷᱚᱝ ᱡᱟᱣᱤ ᱠᱟᱨ ᱠᱚᱝ
1: Na chung a lo ren dan se a ri bi gar kung. Chuk po chung chung cho. Da da che cho na chung si bi er gar cil lim cin je. A rig bi gar kung ge cian per si tang. Nga chi hi si cho mo re. A lo rig ge jir cin jan.
3: Hari nyonyi wi tuku chong chong so gongnin jina tuku chong chong rimu chik xe ge si zhong yukwa zik xe ta go tuku chong chong cangma ge margi lhub zhong si. Xunin jina pu zhar jim ge zon ngan tharin zong ndagin jina tuku chong chong dorji cep tinga jino ge chana jingi kinja ce suk zong tig yin se gongnon da cangma jir lhub zik yel. Nyan shi la gong wi ca sir ji zami chun kin sik lan yi wi nyamu shik la. ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱞᱟᱜᱡᱤ ᱱᱟᱡᱩ ᱞᱚᱡᱩᱜᱱᱟᱢ ᱪᱷᱟᱠᱨᱟ ᱡᱚᱥᱚᱝ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱭᱮᱱ ᱥᱤᱝ ᱪᱷᱩᱝᱞᱟ ᱡᱤᱜᱡᱩᱜ ᱢᱟᱝᱣᱤ ᱞᱟᱢ ᱪᱷᱤᱱᱥᱤ ᱡᱮᱱᱱᱤ ᱪᱷᱮᱱᱫᱢ ᱛᱮ ᱥᱚᱣᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱞᱮ ᱭᱟᱝᱣᱤ ᱡᱟᱢᱵᱟᱱᱟ ᱟᱡᱟᱨᱜᱤᱱ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝᱣᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱᱥᱤ ᱭᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱪᱤᱱᱥᱤ ᱠᱤ ᱨᱠᱚᱣᱟ ᱪᱷᱮᱱᱫᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱ ᱛᱤ ᱞᱚᱜᱱᱤ ᱡᱮᱪᱷᱨᱟ ᱛᱟᱝᱛᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟᱨᱪᱤ ᱪᱷᱤ ᱨᱠᱚᱣᱟᱱᱤ ᱠᱷᱩᱢ ᱛᱟᱯᱟᱨᱮ ᱞᱚᱝᱣᱤ ᱡᱟᱢ ᱡᱤᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟᱱ ᱛᱷᱟᱨᱛᱷᱩᱨᱞᱤ ᱢᱮᱯᱤ ᱪᱟᱝᱫᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱟᱨᱫᱩᱝ ᱠᱟᱢᱵᱩ ᱨᱮ ᱥᱚᱞᱤ ᱢᱟᱱᱫᱤᱯᱤ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱠᱤᱴ ᱵᱚᱨᱮᱪ ᱥᱛᱟᱱᱟᱫᱤ ᱪᱤᱯᱟᱛᱤ ᱢᱚᱝᱜᱚᱞ ᱜᱢᱟ ᱪᱟᱢᱛᱟ ᱥᱮᱛᱚ ᱱᱟᱛᱤ ᱪᱷᱟᱛᱤ ᱢᱟᱡᱚ ᱯᱟᱨ ᱜᱟᱯᱟᱥᱤᱠ ᱴᱨᱟᱵᱥᱞ ᱩᱛ ᱱᱟᱞᱟᱥᱤ ᱛᱮ ᱫᱚᱠ ᱟᱨᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱱᱟᱛᱨᱚ ᱡᱤᱞᱟᱨ ᱠᱟᱵᱤ ᱦᱚᱴᱞ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟᱛᱟᱨ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱥᱚᱝ ᱠᱷᱤᱞᱜᱛᱟ ᱨᱤᱥᱠᱟᱢ ᱥᱤᱜ ᱡᱚᱱᱛᱤ ᱱᱟᱛᱩᱨ ᱥᱮᱡᱟᱨ ᱥᱛᱤᱛᱟᱝ ᱟᱨᱤᱥᱠᱟᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱧᱟᱢᱩ ᱥᱤᱠᱟᱨ ᱤᱥᱠᱟᱢ ᱨᱮᱞ ᱪᱷᱟᱝᱢᱤ ᱠᱷᱤᱥᱞ ᱛᱟᱨ ᱧᱟᱢᱩᱱᱟ ᱪᱷᱟᱞᱟᱱᱤ ᱛᱤ ᱪᱷᱚᱣᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱛᱟ ᱞᱚᱝᱛᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱟ ᱡᱮ ᱪᱷᱩᱝ ᱛᱮ ᱪᱮᱨᱵᱤ ᱧᱟᱢᱤ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱪᱮ ᱥᱮᱥᱩ ᱪᱤᱝ ᱥᱚᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱯᱟᱨ ᱠᱷᱟᱥᱚᱣᱟᱨᱤ ᱛᱮᱢᱦᱩᱱ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱞᱚᱵ ᱪᱷᱩᱝ ᱛᱮ ᱡᱚᱨᱠᱟᱵ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱪᱮᱵᱤ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱭᱩᱝ ᱥᱟ ᱠᱷᱮᱢᱫᱤ ᱛᱤ ᱢᱟᱥᱞ ᱡᱟᱜᱪᱟᱨ ᱨᱤᱣᱟ ᱛᱤ ᱠᱷᱟᱝᱫᱩᱝ ᱪᱷᱮ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱢᱚᱝᱩᱥᱤ ᱠᱷᱟᱨᱚᱝᱵᱤ ᱛᱮᱪᱷᱟ ᱢᱚᱝᱩᱥᱤ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱭᱟᱝ Tata chi tuan kong la dorlog si bi ngar je che chen diang dar nga zang di me bandari. Tochuk cho, che ne jikhtin kam je jingi tatak che suk zong tig yin bi che la je sung ma si chi rang su rangi je ba deng cha par mil. Si go li ya chi den che deng zheng chung je je ya chun che yi zong yo mul. On jing di chu je ya chi gob den deng zheng chung rga ne cha che yin bi dong che si marung la, yer che yang si marung. ᱡᱟᱪᱤ ᱤᱧ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱨᱟᱝᱟ ᱪᱟᱢᱞᱤ ᱢᱮᱯᱤ ᱪᱷᱟᱢᱞ ᱪᱷᱟᱱ ᱛᱟᱡᱩᱱ ᱢᱤᱨᱜ ᱪᱮ ᱛᱩᱝᱪᱷᱟ ᱥᱤ ᱪᱩᱠᱯᱟᱭᱮᱱ ᱠᱤᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱡᱩᱝᱥᱞ ᱟᱱᱩᱝ ᱡᱤᱱ ᱢᱟᱛᱷᱟᱛᱟᱯ ᱥᱮ ᱡᱟᱨ ᱛᱚᱪᱩᱜ ᱪᱚ ᱪᱚᱪᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱥᱤ ᱡᱚᱵ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱝᱪᱷᱞ ᱛᱩᱝᱥᱨ ᱡᱟᱞᱟ ᱧᱤᱣᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱨᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱝᱤ ᱛᱷᱟᱛᱜ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱛᱤᱱ ᱜᱮᱯᱤ ᱪᱷᱟᱱ ᱡᱤᱝᱤ ᱠᱤᱱᱪᱮ ᱛᱷᱮᱥᱩᱠ ᱡᱩᱝᱛᱷᱤ ᱭᱤᱱᱥᱤ ᱡᱚᱪᱩᱜ ᱛᱚᱪᱩᱜ ᱪᱚ ᱪᱚᱪᱩᱱ ᱡᱩᱝᱡᱤᱨ ᱡᱮ ᱨᱤᱯᱛᱤ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱪᱚᱪᱤ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱪᱮ ᱡᱤᱝᱠᱷᱢ ᱞᱟ ᱥᱩᱝᱪᱤᱵ ᱥᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱡᱤᱝᱠᱷᱢ ᱞᱟ ᱥᱩᱝᱪᱤᱵ ᱥᱮ ᱯᱤ ᱢᱟᱥᱤᱠ ᱛᱮᱱ ᱡᱚᱵᱨᱟᱱ ᱵᱟᱛᱩᱱ ᱥᱤᱛᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩᱝ ᱠᱟᱢ ᱪᱮ ᱡᱤᱝᱤ ᱛᱟᱛᱜᱞᱟ ᱪᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱤ ᱞᱟᱜᱵᱩ ᱥᱤᱠ ᱛᱮᱱ ᱡᱮᱱ ᱫᱤᱨᱵ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱡᱤᱝᱤ ᱠᱮᱱᱪᱤ ᱪᱚᱪᱩᱨ ᱥᱮ ᱯᱤ ᱜᱞᱟᱵ ᱪᱤᱱ ᱪᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱤᱥᱠᱤ ᱭᱤᱱ ᱥᱮᱨᱡᱤᱱ ᱟᱨᱤᱠᱢ ᱛᱮ ᱧᱤᱞᱜᱛᱟ ᱪᱟᱥᱩᱝ ᱡᱮᱢᱟ ᱧᱟᱢᱩᱛᱤ ᱢᱤᱠᱩᱝ ᱱᱟᱜᱫᱮᱣᱤ ᱪᱮᱥᱤᱜᱞᱟ ᱨᱤᱡᱮᱢᱵᱤᱭᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱞᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱠᱨᱤ ᱪᱮᱱᱫᱤ ᱱᱟᱥᱤᱜ ᱪᱤᱜᱤᱧᱟᱝ ᱭᱚ ᱟᱝ ᱥᱠᱟᱯᱛᱤᱨ ᱱᱤ ᱥᱮᱢᱵᱨᱟ ᱡᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱢᱤᱥᱩᱝ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱡᱚᱵᱥᱩᱝ ᱜᱟᱭᱮ ᱞᱚᱴᱚ ᱪᱚ ᱱᱟᱪᱩᱱ ᱢᱟᱦᱤ ᱥᱚᱝ ᱛᱩᱱ ᱠᱩᱭ ᱢᱟᱭᱮᱢᱵᱤ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱪᱮ ᱯᱷᱟᱡᱟ ᱴᱚᱢᱩᱛᱤ ᱥᱤ ᱠᱚᱞᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱥᱮᱠᱤ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ 리엔형님이 조금 총총소 공인 지나치 머지 체르기 땅대비 젠히 크가 아니 도무지 셴나르 대랑 크 선바시 주일 좋은 지나 크르가 파름드 참주르스 가르가 디즈일 넌 지나 똥치 급자 납친 아트글 로라 아리 호노스 종득 아 단지나 담무 다트무 슬호 랑세고노 난이다 준 메카이세고노 다라 마르군 메크스 메스케세고노 다 코티 아 샨눈세고노 다 대존이 엘린 네골세군도 성마가 기완도 성마든 시간 좀이 됐더니 다 체치근 로아미 호미자 아리니가 슈고 잼바 성마 라무치 예고니나 니틀라크지 알랑자 사르와즈 크지 디지톤스 저는 디스당니 에아 심지과 다인지나 니스 위치르티 당니 담우즈그 시스인지나 에아 그 심지가 자루체리 다 존더 싱큰 너 성마인지나 에아 심지가 모르바이노 담우즈가 세르기욕 Тана жүн мекха есе гунунда жанрыг хийчинзгэн имацлэ кунжина датам усы цунда дэнкэнгэ джиянгар. Кыргэнгэна цинчил шарим джингул дашгайдас артулийни дамузгэрэ. Диханчэнэ маргэн мэсэкан сэ гунунда нэгэна ян дасангэ цунда дакэргэ датам усы цунда сэ гунунда дэнкэнгэ нэнгэ джиягчэгэр. Симжиг капшугэнгэна эагэ чапкунгэ да гэнси чарья сэ гунундар. Кунгэ гэнси чарья тэн джилби хуй шазгэян джири. Мази эргэнэгэ симжиг кавия нэсэ да чигэнгэна зонбахчэ гунэна нэнгэсэ тамалан симжиг нэнгюнгэнэ дэмузгэр. Кунгэ симжиг саржусэбэ чачэгэ хунгэна зэгэ жэнла ли лао кэргэ ютэмни. Янгэна чигэ гэдгэсэр эргэ лор кэргэ тарэна зонгтэгэнда ян кэргэ тосунэ дэмузгэр. Дичуни коди шаннун секулунда инжина жанрыг хийчинзгэр лохиг зуштин баара сангчан хтурви ченхивазгийн хунжина чанчина да чанчинг нишуга да сунжиба янгна хунжи инжина бэл секуну гэ данчинг цэл жэли дан дэнжина тангарб данчинг мангдухтау гэ жэрвуни дамузгэр ри тэгдана чи тэрэнгдаму гэ рэгдийзгэ цамаа ngochulii зигни инжина ян датангдэви хишама ngozgэн ochuiiya ри нхэнни би чукчонгчонгцо дицукэ гэнгэ тэрэнгэ наачунси би гацлимцэн тунцэмдэ нижурэнта дэнан кэкэ кэлэнси матабда чилимцэн жимагэна гочгий тэрэнгэ зумжгватэн дунзэмба пуутарими зумжгэн крва таргэта синур цуин таркэва тамжэнцу сэчип таркэва гэнжэ цэрэн зунмэрэн чи ацулимцэн жимагэ чони ян чэртэ гюил дэнан иккэ димуси

0: Америки Чонгин Махчи Кэнги Цэр Гэнни Нэ Чатхуд Сумик Бэдэ. Америки Махунги Нэнтэра Ялэнг Ла Чампу Дэнгшдэ. Америки Апачэ Штэг Чэнгэ. Чэгчэ Чэмпэр Намчэ Шэ. Ялэнги Сарпангби Дончэл Тани Куанэн Цху. Ялэнг Нэмшэчэ Дэжэ Сэчэг Бахтарна Ялэнг Тошу Чэ Хуэр Муцэ Гэн Шэнгчэн Чэ Сакэл Мангбу Нэ Гэхтур Чэ Джа Чэмпу Чэгжэн Ё Сэр. Америки Махунги Чонгин Махчи Кэнги Бэшэ Гэр. Америки Махунги Цэр Гэнни Чэ Бэшэ Чэ Цула Нган Ивзун Ялэнг Ла Арэнг Сум Арэнг Жэнгэ Чампу Дэнгэ Дэнгэ. Тэнгдээн гэ чуэнэ, Ялэнгэ Хунжэг Бшачу Ла Гуэлэн Инцэм Чэбайэн Сэр Ян. Америкэ Махунгэ, Ялэнгэ Чампу Дэнгэ Бшэчэг Нэнгдун Саурэ Чэг Мэл. Америкэ Махунгэ, Нэцэл Бэнэ Чэнг Мангур Вэр, Ялэнгэ Тасэ Нэму Чэнштон Кэнгэ Чэг Бахтарна, Ялэнгэ Хуэр Муцэ Гэн Шэнгчэн Хэрнгэ Чэ, Шэлэ Кэ Дэнг. Мина Бу Су Сакэл Нэ, Гэтур Кэ Джа Чэмбу Чэг Чэнг, Гэтур Шунсэ Нэ Тэ Саурэ Мэхэ Сэр. Нэндээн Гэ Чуэрэ, Тэлэнг Пуэй Джа Тухтэ Сумэ Бэдэ, Америкэ Махунгэ, Апачэ Штэг Чэнгэ Чэгчэ Чэмпэрэ Намчэ Шэ, Цэ Вэнэн Чэ Гумбэрэ, Хуэр Муцэ Цунгэг Нэ Ялэнгэ Сарпэнг Бадэн, Америкэ Нэбэрдэ Тэнгдэн Джабгуд Ла Гуанэн Чугэ Цэрэ. Америкэ Нэмшэл Мэнгбэ Чэг Бадэнэ, Чэгчэ Чэмпэрэ Намчэ Дэнэ, Ялэнгэ Мэмэлэ Намчэ Шэ Кэ Сарпэнг Ба Ямэ Ян. Мэнгэр Дарунэ, Джабгуд Дэ Сэмжэн Бэ Ва Ямэн, Сауэр Мэхэ Цэрэ. Нянкунамба. Дицуча гэнгэ тэнгдэ ежэлчэ сангэр шэнцэмдэн инчугу. Лэцэнды шцомжэгба хамуцудан. Шцомжэнган кэрва сонэм цэрэнгдэн хуафтэнча. Штахкэлва пшэглу. Чэчу штахкэлва гэнчэг цэрэнгдэн сонэмэрэн чэн ян. Хаву сэрэн цугэ чэчэгэн хэлэмдэ тавшэшэнэ ян. Тэнгэ жэмэ лэн цэнэнгэ цу ян хэрэн чэл. Дады муши.
1: Хунгил пэйи гэнгэ цавала, дэнжэг яртун гэнгэ рмэнжа ян.
2: Ржал чым мухсэр чэг няхэн рэнгнил сунгвэй гуча, чым шчун тэнг жуэлэм.
3: やせてんげにかなばちなばでもいなちててとそんじゃのにんくんかんわくるのちんぐちんちょんとそれんれつなさんばがせしやなたんでれつんどんばらそんじゅばたんじゅんちゃびんてなたんでちんちょんとちょるんれつんでちゃんばちょんにぐがらちゃんばどんごいなちょへしぶらちゃんばにやちゃちむきしゃいしゅねぎちょへしぶちゃんばにないしぎじゅい
2: Жулхуй чима чунгсымла чымчил цатан ранпайя. Жулхуй гэшив.
3: Эринян кэнэнба, дэна тэрэнгэ цамба дунгу нэнэнэ, ангацу чымчунг тонг жуэлэмгэх самгүл байна. Амцолу варгэрэн арчунг кэл чакар зун мамэн чымкэнгра, дэнэ чакар зун чабдэй жүйгэна аунгэ дэртэнгэ гэлэн шунга тарна. Та савнэн дэнэ нэлэмэн дэнэ, хэжунтун на, Та варчили юзи на чоку, яна гану па тану нагни юзи на мугу нитун чуэжин зги рэм нюнга сикук. Тэна чуэжин дэй тани на чака зун мамун чамкэнг чамхунг чуэпа цэрэнг ра чака зун чуэпдэй жуэгэ нэ тукпа дурзи цэптэ нигай жиландага. Та чуэжин дэг кэргэ гомжи гуарсам муу чамузг яни на яна чуэжин дэг чуэнни рэнг ри имжиу кэ чунха мамун чэнтэн якаб кэ та бча чамкэнг зган гао ни на дэй чуэнни джачи рэнг ру мансуку джима та ням жгуаса тугзунуэгуаса кэнтэгз гуани на Сосо нэг чу дилэн згэл ядурин цэтэн чу дэмуэна.
4: Гуза ба чу дэму.
3: Дэмуэн. Дэнана, та дилэн шунга тарна рангли мамонг чамкэнг ра чабдэ лэкунг на сугааг да нэлэм инжина рангли чакар зунг ма кундани. Та гажунтун на варчили жизна чуха яна. Наг нопа та нугэн дамуг нитун чу жизг рэбню ма сэ кука. Та чу жин дэм сунжина то тунго чичу чабдэ лэкунг Кэргэ сачүтта нэшибгэ гурмдэ жилдэ тэнгэ жэггүгэ дэдэнэ чичу чэбдэ лэкунгэ дэ шугны сачүтта нэшибгэ андэ тэнгэ нэ чуэжэндэгэ тхумэ ngу чэмэз гэнэ нэ сэр дэрэлэ лэкунгэ нэ чукабдаз гэнэ
4: Ари ри я я А так куни гудзума чэшэ куны ngu чутка сачаны шунугэ Сон чи кимэ гэнэ гэ жонтон ла тану партону гэ нэгэ чуэжэндэ А тэнгэ лэндэ нэ чу цунгэ нон тэнгэ Тэнчон тэнс чуэлэнс гэнэ дэгэ Линцэндэ кундэ жэла Та жа чи рунгэ ма цуна ла Kadaza tontonzi. Ta kadandi chike izna, ta tondrandi dukundu shonug kaga jirin. Ta tondrandi shonug jigini, ta chadili kunga dhanja nyantubari kri nandra. Ta tigin chini kaga nyittu, nyantubari kaga shandi chike jirin na.

Я тупана бати на тарта чечек нелемтен джунжен банден цонгну охкле лунчен гварнун ченге поняга татун ленцен кин. Цамдани сангар кабиг зомбу жила кюсер гунугу донез гиян чечек нелемтен лхчия годжи юл. Дина тупана бага тегунга татунга кокумда тантан детан сангар кабиг зомбу жила кюсер гунугу донен де панцана лхчи кырсамна нацу татун кынга кабырынчан тхыгэв денчиг джисм нигэв сэндэн арнгатан тхыгэв денчиг джисм нигэв сэндэн тиг тхыгэв денчиг джисм нигэ арнгахсым тхычига кылымдэ кабыр юмбар ргасэшэ.

ཉི མ ཧན ཚིག ནི ནོག གི ཅི མ ནོག གི རྩོ ནི གསམ དེ དགོ རང རྟང ནི ནལ ཚེར མ ཅིབ ཅིང གི ба атып кырта жүді ревай дин чуни жваға не мойын жина порцилар наргыр порцилар наргыр ятыгы порцилар наргында чу сатан қаңызгам сону шена хи гонугу хип жазыры жаға мысылгы да артық хара степа порги порцилар наргыды қоқыңыны үхигі я дыгы наргы онугынаны ранрынғы ранштыңды чимурен зомгы порцилар наргы Тепчи ханун ба, ржечи чечо ба, янгцил фшианжанжа сикунунды лигар цалхсамш. Тепчи ханун ба, ржечи чечо ба, янгцил фшианжанжа, дамугарсал анзумга ранранга. Динчуга лорджига рге тун ба, хтамга вжекл тун ба, хэгжи паралунун ба, дэнжина нгар цалхсамш. Лорджига рге тун ба, хтамга вжекл тун ба, хэгжи паралунун ба, нгар цалхсамш. Нзангла влунжи ба, хвала шанцг ба, Кахсала хтын махуба. Улу мзанла блунджива. Хвала шэнцгба. Кахсала хтын махуба. Дэнджина екэрсэл хсэмши. Дэгэ порцэл нарга конэвшэ кону ульгу. Лигэ гайэн арцэл хсэмра. Нэ гайэн арцэл хсэм. Дэнэ екэ гайэн арцэл хсэм. Дэмугэ арасара накарга ёта. Порцэл наргэр. Та артық қаразға шцепа позғам сону шәжіна порсылы нарғын зомната чейін жерелі. Рейтін шуны дерінгі жоғанды нана ғанапсы зүші әчісі ғйота. Ятыны дерінгі лейтсін деп жылы дарта нянгуңығы нямканар манюңуаз ёжірі чейін амбағы күнгі жоғақ сымбандығы қарқуңыз көпсірді ғанапсы джейшенан дүгі шәжі ең сені ёна лейтсін тақтың кінгіргілімді каприонжу ргапсы ең ең. Динчуни жвахсым жоб жомунжина сепа пора сепа нигав куйдали шава секунду то шава сепа тон би хуйбжил ни шуни хуйбжилзга кысым сел хуйбжинды кысым бунынгы та сепа пора сепа нигав куйдали ни шава секунду тон гону кыңыз грет адам сиго а зопи ченкур курсе зови ченкур курсе кунуды сепа пора сепа нигав куйдали шава секунду ори я динчуни Лхабзу

0: ཁང་ཅིན་ཏན་ཅི་ཐོབ་ཚལ་ལ་གཟིགས་མ་ནང་མི་ངག་ཇུལ་ཡང་ཡང་ནང་ཐོབ་ཁང་མི་ཤེར་བལ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིན་དང་ཅིན་ཏན་ན་ལོགས་སུ་ལ་ལང་ཁོར་ལ་དེ་ནི་ཐོབ་ཚལ་གོ་ཅིག་སུ་ཅིག་ངོ་ཏོ་ལ་སན་ཐོབ་ཚལ་ཐོབ་ཁང་བར་ཅི་པང་ཐང་དེ་ཕེབ་ནི་ཞི་ཅིན་ཕིན་དང་ཅིན་ཏན་ན་ཅི་ཉམ་དེ་ས་དོ་པ་དང་ཆེ་དང་ཏེ་སོམ་དོང་ཅི་ 第几次等你等亚克尼的亲平国之别但很火。才去等朝鲜的安素等中央差不多就接近。中央的书记金彩龙给娘的东子的村子的多人的有了皮。多人跟等意思中国等朝鲜的概念起中国等朝鲜的玩件杂志改变了那些别应着给我了。习近平等金正恩起东子的村子的多人等的生产能力娘不全。才去等王毅所供的学过的事。
1: 三年底提出了的这个比赛的概念呢中共中央的学习书记杰克及主席习近平等加盟彭丽媛男女平壤金秀山中村庄坑的出现安素等个学习书记杰斯的院长金正恩等加盟李旭主义的比杰逊琼一年共所同来西格提出的讲义等干嘛什么就有怎么了金正恩是个大你习近平是个大你比赛金秀山也中村庄坑的陪你前来三宋出的娘的六个人苦了的地金秀山也中村庄坑的所同坑的陪我等了你等了杰克尼杰青铜国之比中初也苏进杂志撒分等金正恩的杰利等所能习近平给金正恩及地特了参照协策能够推荐其系统腾定参照及了俄罪朝鲜等等实用蒙蒙及中国等等实用蒙蒙及了将为朝鲜等杂志的措施俄等学习书记金正恩为了第六三位中中追了培养动机特了他们跟一阵感情汹涌了萨克等咱们的协队等单程送修下级过了而共其实杰利等所能中国等朝鲜兄弟及潘森三批学用的德维等萨巴等蒙蒙并培养及卡学德维萨路有了你接触书记金正恩等娘的中国等朝鲜军队了培养对位千万勇杰他们同年初批的而且跟你接触人力接下去了各黑钱不杀人都有了金正恩就单独呢接触书记习近平的腾定参照的了一把等咱们了初中二进在四年的了那里很多比跟孙丹比前程的基础学不是学术是参透多个学习有了腾定参照的而且跟你进入了等萨克的蒙兵培养了多年阿经感情的呢朝鲜书记腾定参照的是兄弟他们跟人生感情短缺难等些把等而且跟你进年的了正直萨拉托不是跟着等你初中二进这了那里接受等着不是跟着等的有些了
0: 三年的提出了的这个比赛的概念就是出了中共中央的接触书记亚克局主席习近平给朝鲜界阶段参政这个人的平壤的学习能南这趟的配备蓝的平壤的历史的蒙错用他们的医院等中的中朝亚克局界阶段等没多一群中朝人在进步策中的朝鲜国民党解码时朝鲜的安素等的接触书记等而且是安永长金正恩等各大理学主义南这趟的解码时的习近平等加盟彭丽媛男女了，见面在国在地拍了。孟初等罗琼是把东城开始战争呢，朱森科兵昂拍不够十人一票了。华人的前几天罗英出了，习近平给金正恩接拍不着火，咱们正在克拉兹什么话等。习近平给孟初了十个一个能是点点么子个。习近平给朝鲜的书记托人们欢日个热热的升级能了，习近平是个大等，金正恩是个的想不起昂些天能。才去等王毅所见面在过的时
1: 而在这个比赛的概念级别中中共中央的学习书记而且各级主席习近平朝鲜的阶段参政能力记者记写着北京的陪伴
0: 在这个比赛的概念呢而且各级主席习近平给路易斯阿布拉龙城等里国民也看到的接受苏州边干的这一部的点这的事习近平给担当呢中国等看到的这位军政等担当陪伴的而且各级他们的开盘等等了咱们个小弟是担当等培植大家用一样盘托一学了。你中国等看那定这位培植了参体同情学军用了。接着把阿布等娘等把从学的盘子的尊重等你盘的娘们腾把用途等没腾把所人族之间相同期。中国等看那的他去中边这了吧三十八军制等担当而今天这些蓝伯人等宿舍培植主义是跟在等你。而家空间就没梦了还不得去了真的一学了。
1: 那这个比赛是跟你呢而且各级主席习近平给给我给一生人开会拉是威力等盘子的点这些龙城等的而且更有人主要给你落错不及龙不是点这些习近平给单独呢龙我错不及上中国等给我给一家更有机同他玩什么的盘子的生就等盘子的一起 ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི ད ཁྱི
0: ཁྱི རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁང་གི་ཚོང་དེ་ལེགས་ཆེན་གྱི་ཡ་ཐ་ཁན་ནང་ཀྲུང་ཧྭ་མི དམངས་ཅན་ཐན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁང་དང་དེ་དེ་ཁག་སོ་སི་ཡར་གོ་བཞག་ཞེས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་བྱེད་མི་ནི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་དམ་ཆན་ཇོག་པའི་རྩ་འཛིན་གི་བྱེད་ཐབས་ཞིག་བཟུང་མི་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁང་གི་གོ་བཞག་ཞེས་པའི 中华民盟新的亚克球界的人。地处的丹江中肯期乐比沙城那个墙丹车接人东西把当丹江中肯的人得起还是这个你娘的丹车接人东西。丹江日记也是这就看个总体李成给送神能。空气南极丹东呢我车接里面萨尔巴的巴瓦里干车萨尔巴车的克罗比你不得财政哪里土比过你恰不是当你把就是去乐不学习。习近平的第六次比中国前期节是错让的结果把托中等过二等数量给把等等中央的他记等过这个压力路程确定你的结果你乐得的短缺学习。层面你知的成熟了公告学把等让书记成熟跟的学等成熟学徒学的学不得跟的等那顿的特殊学习。餐厅整个了的你让进南木学把等用正修正个差不多家让等的进程学习。李成给南极单独呢门个了等用机甚至他把杨腾子把当乐得学比托不中托不素当初的别人学了。我去这顿的腾子把当阿蒙拉别去的真吧残留当腾比过你几特别吧你这呢你这几节几个冷下全用你东西的学的。等中一个他去过这个乐得学肯当我去本肯你顿的中肯去乐不学习。你托不等出的人穷学吧呢东一等腾把当前日得了下话这吧实际等学徒叔叔东一等腾把当你是短途的权利盘着他们的学习。你这把接着进穷学班的同他玩什么的你这把带你让你特别学班的。合起来二里七万的你有了学徒来带你培养出去跟你特殊学习。中间你来带你改成学班进穷学班的雷顿叔叔单独等十七个单子学的。乐林等门门多几几件娘子特特别中间你不必争气。而这次就看看我吃了龙腾等而这次就看看这有的看看看龙腾送在国的时
1: 中共中央差速局接近呢借用实际主席王沪宁给七二年的七二个年份的新疆到多少能呢空气单独呢等跟促进局局比成的龙腾习近平出行也比等中央跟节目的多不能经过之路的新疆的你逻辑托跟配置接点个别黑色来的天生头像单层强腾等没有所说的都列顺街南北上文文有了等个革命和比中央仓总政策统计委员工作乐得短缺乐当时不等这期书记习近平个新疆下委员国际松懈了感情交流工作等第六次等个新疆中委员台籍乐得短缺心理新疆下委员每次单不如总是的新疆个严重的都等这里三月让信等忙些让信严重让信接下门次单子也不心理罗人全国中央委员全国让这个等着讲解新疆在镇来跟着同位工作单不不给王沪宁的韩密中期等黑天撒克了新疆在这么红个车红角生八等车红角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角角 Мэрэгэм тэндэлэ хэнтон баатан, чайси дамби тунлин пэйжиг тунва, рэгни чи шинжанг шунва, мэхун тэн сагни нямжиг тансвадаг тунва, чонтарг мангшиг лар кэндаг тунва. Зэрэм чи шунла хэнтон ба сухчиг нэсэл жилу нанва масэл, мэрэг сосу лэпшид мангцуг тэн вжимо жэри чанганан. Ванхуны гифтантуна. Лорнгин чангу чонгави дэркэмны, шинжанггав чэнцуг тансанг тэн ерангав дэнгул нгонжир шэпи, нангагг дэркэв хэгинла, шинжанггав пэйжин гонзг саг сарвэр лэпжуэлэ. Пченцог утаанлан сонгчу шаадзэдэ, тунта варсамда нг дангбару жагни, пченцог жирчун ла хэнун данг сартуб жиэдэ, пченцог жэвчэн утаанлан гэн пэшуг нгали жэвтан тахтунги. Чунхуа мэрэг жимтэн цогбин дахи втамбару хтунвэй хцотэгдэ, шинжан гэвшавий тунта варсамда чабарб жиэнэ, чунхуа мэрэг жимтэн цогбан зэгчун ла нэдэн жэрхэндах тунгаадан, мэрэгэм тэндал яртун ла рхэндах тунвэй вчачам лагтар дончу дамзан яхбоб шэпа. Чилэг шаав жирчун чамчун чандан жирвэр хэмнаанэ, мэрэг сосу мангцог нгали ржа чэшэн хтанг сапи гуэнэ джоунг тэнг жэри, Нямжи чи юмр кэндх тунг ги. Тапчи чи нэгни чэмбор нга гочг шини, Синжэн гэр пэлэгм пэжи лар кэндх тунг атэн. Синжэн гэ чачи дан шэн ргэмсэн ёпи, дэнгрэв чан чи тунли малэг зэг ги ла. Дарки цунлэм чи хуанчур кэчи, стэви кэлэн зэгчэн чэмчук сэг тунг ги. Синжэн торжи чэн пэжи лам жунгнир гэр кэндх тунг атэн. Гэтэрэм чагтур чи джэмжи саптэн тэн жаршил тунг ва. Таблэн мангбу тунни, лэшиг жаршил тунг ап чвшэ ги. Рэгни чи Синжэн чунвар хэмнанни, Синжэн гэл ловсу тэн, лэгбэр тэн торм ловсу ягбрэн ерде, рэгни ехкур нямжин пэжи лар кэндэг тунги. Мэхун тэн сагни чиб самкулэг чир жэнчун шиэдэ, мэхун тэн сагни шуг юнгни нямжиг тэнсэв шаадзир кэндэг тунга тэн. Дэрэв сарвэ мэхун хтанлэн сонгрчун тэн, тасун гэр гэмсэнэг сарвэ, ржэнчин мэпэр чэгбэр шэгги. Лэгэн чи нямтэр тухшэв нанвар пэбэ.
0: Саати дэцхуна дачг бэй цхи чгняны цхиэв дэнян вар, арзэ гарбу чэнтэна Якоб сэлжунга дэнши этэр. Якоб чэ джушэ жуэнба хэнчэн ки, арзэ гарбу ро цамжэ нэнэ. Мэнсэ кэрэ, арзэ гарбэ сэнцэн, лука шэнкэ дэн, зонлэ туар чэн. Зонлэ бжуэнба дэнбу, сэну пукэ фу чи сосур тэчэн нэн. Лука шэнкэ дэн тэчэн нэнгэв, хэнчэн гэ джушэ Ши Цзиньпинга шамцэ цамжэ ячэг нэнва масэл, джушэ Ши Цзиньпинг сэнцэн лука шэнкэ я табчэ нэчэл ху. Чонгу тэн арзэ гарбин дэлба жуғнир нган пэгі жэнді. Ді тэн намба гэнді шуғюн табчі жуғбин дэві чэцэл тумбур лэбафтан. Чонгу шуғчі арзэ гарбі шуғдан зунзэн чэн дэві нэчэл капшуғ жэнчун шэдді. Панцэна дяфчур кэ сотін зонгу дарпэртун адан. Рякумні чэн замжэла мэнгдула мэнжэ чэфтэнда дэнні. Чонгу тэн арзэ гарбин дэва адан. Рякумні чэн нямлі мэтэда чэсэбдэн жуғир гэндэ тунда юхуал. Лука Шэнкэ Йи, Хэнчэн ла Чуши Ши Цзиньпинг ла Шамцзи Цамжэ Ельшэ Нэнгру Ши. Лука Шэнкэ Йи Тандун. Эрзэ Гарбу Нэ, Чонгэ Дидэн Намба Гэнчэ Шуюн Тапчэ Чугбу Дэн, Намьин Лингэл Чугби Чугбу Зунгу Йин. Эрзэ Гарбу Шугчи, Нэрвжэн, Чонгэ Варкэн Джэлвэр Тунчим Ши Дэ, Чонгу Шугдэн Турм Чуюн Саму Ши Ба Дэн, Чавсэл Тэлэ Панцэн Ельчэв Ши Хэ Чэрэ Тунва, Нэньэр Нямлэ Сапэл Ши Ба, Мэмэн Чэн Замтэн Гэнзэн Чив Ши Нэ, Ryakum ni chen dhelwa agen chil me pram danshuk se pejin rujir shkandek tongwe rege shevzhen yuhuol. Tuwar chin la thichila nangkav khanchang givdantona. Chonggu shugla arza garbi warkin dhelwa pejir tong adang. Arza garbur nyamli samul shepi chosim shtambu yuhuol. Shug ni chi bizil tuwe yekchik lamchik nyamchin ke nyamli nechil shiddi. Nyamli ke chalchi sarwa argen machil parashtangi la. Zamlang toshuk ke thamung kepan songchong zinni. Gerduk chiwin zamlang la. Нефтэн арамжин чэнбун хонгхи. Туэр чингив дандун. Арзэ гарбу шугчи, чунгэ ячи чангнюм чангдэн сунгчум шачил, зэгчэн арамжин чэн нибан дуанпыл шибар цэнтэн хэгжу шэджан. Чунгу шугтэн нямдэ, чабкун сузэ нэньэр нямлэй штансэв шэбадан. Ячи лэдун рухжэв дамсэв дэдэнни. Арзэ гарбу дан чунгэ варчэ, дитэн намба гэнчэ шугюн тапчэ чугбин рэвэй нандун ргэнчэн мэбэр пэнсэм чэцхсэ штунда юхуал. Сыну Пукэфу дэн жэчэн нэнгэв хэнчэн гэвдэн дуна. Далуна чунгэ лунгэ чарэнгу чунгэ бан гуцхэбэ луэн ла. Чунгэ шугчэ арзэ гарбу шугдэн пэжи кэ табчэ вжэтэла хэнэнэ. Чэцэла нэрлэ туа дэн, нэрлэ нэнси дэн ба. Нэрлэ гэмтэл тэба чэчэ, нямжэл пэжи кэ ваштун сарба сам чэлпэр дуэдэ. Рякэвнэ кэ мамэн ла нэрлэ вэчэл чэндо юхуэл. Сыну Пукэфу ивдэн дуна. Арзэ гарбу шугчи, чунгу шугдэн аркякумни чэ зунзэн чэ тамо нэнзэн гачэн дончул ягбу шэдэ. Тонлэ дэн, взулэ чабкун чэ нэжэв нямлэ ячэр тондо юхуал. Цамжэ гавсэ, хэнчэн сыну пукэфу дэн нямдэ, чунгу дэн арзэ гарби тонлэ дэн, ангэртун нямлэ лэнштэг чэн гусум загу. Чомжа чэму нямчу дэн, чунгэ шэрстун шэбэ, арзэ гарби чэдун шэгур шэба масэл хэцхэ бэл. Хэнчэн гэв дандуна. Чонгу шугчи, мэтэдэ арзэ гарбу шугдэн лхэсэм сомэ кэ шуцэн зэнбадэн, ерчэ чэ панцэн дэва шэдэ, пэчэ тапчэ вжэтэла хэнуэндэн, ཉོ ཚོང ཕར བའི བེ ཤུ གོང དོན སྟངས སུ བྱེད པ དང ཐང ལས དངུལ གཏོང གི མཉམ ལས བྱེད རྒྱ ཆེ རུ